0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 26-31, в Барановичах 26-28, в Пинске 28-30, в Бресте сегодня 29-31 с плюсом.
0: Наши песни

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 26-31, в Барановичах 26-28, в Пинске 28-30, в Бресте сегодня 29-31 с плюсом.
0: Слушай наших.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 26-31, в Барановичах 26-28, в Пинске 28-30, в Бресте сегодня 29-31 с плюсом.
0: Знай наших.

0: Наши треки.
1: Ни к чему теперь эти слезы о любви, просто помолчи.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 26-31, в Барановичах 26-28, в Пинске 28-30, в Бресте сегодня 29-31 с плюсом.
2: Реклама.

0: Ваши треки.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути гуся, с Максайном. Ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максайн.бай и по телефону 829-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: С Максайном.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. В Беларуси завтра в колледжах стартует прием документов на уровень среднего специального образования. Об этом сообщил первый заместитель министра образования Александр Баханович. В этом году учреждения среднего специального образования планируют принять порядка 39 тысяч человек. Основные направления подготовки остаются востребованными для экономики страны. Среди них инженерно-технические, педагогические, медицинские и аграрные специальности. Это те направления, в которых нуждается экономика нашей страны и ждет самых лучших специалистов, подчеркнул представитель Министерства образования. С сегодняшнего дня и по 19 июля на полигоне под Брестом возле поселка Муховец пройдет 10-й по счету внедорожный фестиваль «Брест Джипфест 2026». По традиции, главной частью мероприятия станут захватывающие гонки преследования по бездорожью. Автотехника разделена на несколько категорий. Праздничная программа начнется с парада внедорожников и проезда колонны от Брестской крепости до полигона. В течение двух дней будут проходить конкурсы, выступления приглашенных артистов, дискотеки. Последний день фестиваля посвятят конкурсам на выживание. С 19 до 21 часа пройдет финальное награждение победителей, а в 22 часа торжественное закрытие фестиваля.
0: Новости.
1: 18 и 19 июля Иваново отпразднуют День города. Традиционно праздник приурочен ко дню освобождения Ивановского района от немецко-фашистских захватчиков. В саму дату освобождения 16 июля в сельских населенных пунктах и райцентре пройдут митинги у памятников и обелисков защитникам Отечества. Основные мероприятия запланированы в выходные дни 18 и 19 июля. Торжественное открытие праздника состоится на городской площади в 18 часов. На улицах Советской, Красных партизан, Пионерской, городской площади развернутся тематические выставки, презентации организаций и учреждений района, ремесленные и торговые ряды. В воскресенье праздник продолжится спортивными и детскими программами, а в 23.05 начнется дискотека от Радио Брест с участием ведущего Влада Романенко и диджея First Line Андрея Пятина. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrestfm.by и в приложении Радио Плеер Беларусь. В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 26-31, в Барановичах 26-28, в Пинске 28-30, в Бресте сегодня 29-31 с плюсом.
0: Знай наших.

0: Майская и Романенко. Самое доброе утро.
1: Слушайте, но все-таки периодически происходит какой-то такой вот ментальный спор по поводу того, а что же все-таки лучше? Знойная жара, из-за которой у вас на теле действительно начинает мокреть абсолютно все, до каждой точки и до каждой поры, либо все-таки, знаете, такая вот прохладная погода, которая вроде где-то установилась, потом она прошла, потом она снова пришла, и, в общем-то, вот эти вот, знаете, не просто эмоционально погодные качели приходят, но еще и ваши с этими погодными изменениями мысли по поводу и без вообще. А что, собственно, делать, спросите вы, друзья? Да наслаждаться. Да просто быть. Да просто существовать в этом прекрасном пятничном утре вместе с командой утреннего шоу «Самое доброе утро» в лице Юлии Майской и Влада Романенко, которые, ну, так или иначе, приведут вас к какому-то конечному результату дня сегодняшнего. Если не верите, вот останьтесь сейчас вместе с нами, чтобы убедиться в этом лично.
2: Друзья мои, всем огромный родинный привет и, конечно же, самого главного начну. Это пятница. Чувствуете, как звучит? И, кстати, этот звук может быть абсолютно разным. Пятница, пятница, оу, пятница, оу, пятница. А сил уже, по сути, и нет, правда, встречать пятницу. Друзья, но здесь два родинных кофеина. Мы зарядим вас по полной программе для того, чтобы силы были встретить эту пятницу. Прожить ее, знаете ли, так вот, чтобы душа нараспашку, чтобы душа растянулась как гармонь, и чтобы, знаете ли, в эту душу залетели только самые-самые теплые моменты. Ну и традиционно от Юли Майской в пятницу, друзья мои, приметы дня. Рассказываю вам. Значит так, если в пятницу начальник слишком часто будет заглядывать в ваш монитор, значит, на выходных предстоит бурная деятельность. Да уже, друзья мои, дома, да. А еще, если с утра пятницы кофе проливается мимо чашки, это верный знак. День будет настолько бодрым, что вечер плавно перейдет в субботу. Ну что, да, стало интересно, стало забавно, да, быстрее добраться до вечера. Друзья мои, тогда посыпайтесь в нашей компании. Пусть обязательно сегодня случится все самое хорошее, все самое узнавательное, ну и, конечно же, все самое гордое. Гордиться вам желаю в окончании этой рабочей недели собой за то, что вы ее прожили на отлично, сделали максимальное количество дел, ну и предметно, друзья мои, будем напоминать вам о том, что если что-то не успели доделать на этой неделе, пятница, целый рабочий день, он, конечно же, здесь имеет место быть. Ну а мы будем поддерживать и помните, друзья мои, куда бы вы ни направлялись, нам с вами по пути, ведь нас можно слушать онлайн, радио Брест FM.by. Слушайте нас абсолютно в любой точке мира, где есть интернет. Ну и традиционно всем друзьям, которые едут в «Жигулях», я не знаю, в лимузинах, в «Лексусах» и так далее, 104.8 FM. Да, друзья мои, вот эти циферки набирайте, мы звучим для вас здесь, в Бресте. Всем привет.
1: Ну, слушайте, друзья, вот по поводу примет, вот моя родийная душенька, наверное, все-таки к ним на «вы», а вот вспомнить что-то приятное ввиду погодных условий, это можно, даже нужно, в следующей композиции от Джонни и Федука.

0: Что ни день, то праздник.
1: Да, друзья мои, здесь безустанно повторяем мы в рамках утреннего шоу «Что ни день, то праздник». И понедельник для нас праздник, и вторник, и пятница в том числе, потому что старт нового дня положен, а значит, за ним кроется огромное количество возможностей, которые, друзья мои, главное в этом деле не проспать. Ну что, сегодня день дарения подарков. Как круто, что это совпало с пятницей. Согласитесь, правда, праздник, ради которого, мне кажется, что мы взрослые, можем проснуться рано-рано, друзья мои, как дети после новогодней ночи, да? Есть такой момент. День дарения подарков появился в начале 2010-х годов как флешмоб в социальных сетях и быстро перерос добрую такую классную традицию. Запускать подарочные эстафеты можно сегодня, радовать близких приятными мелочами, друзья мои. И суть этого дня, дня дарения подарков, не имеет ценности подарка, что самое главное. А вот в этом, знаете ли, важно понимать, что внимание, именно внимание, так или иначе, доказывает на деле, как к тебе относится человек. Поэтому получайте сегодня немного подарков. Нет, пусть это будет один либо два подарка, но самый честный и от самого искреннего человека, на которого вы точно 100% можете рассчитывать. Потому что, знаете ли, многоликих людей в округе много, а вот так, чтобы настоящих, чтобы без повода, чтобы с открытым сердцем, нет. Поэтому получайте подарок. Один, два. Больше не надо.
2: Слушайте, ну какова будет ваша реакция, наши дорогие люди? Да мы уже заранее знаем. Это улыбки, это смех сквозь приятные слезы. Но вот что же объединяет день дарения подарков и современных зумеров, друзья мои, так это сегодняшний праздник, день, всемирный день эмодзи. Такие вот культовые маленькие японские изображения, которые известны были еще с конца 90-х годов. То, о, друзья мои, в Японии там уже вовсю гремело техно-бум. А у нас, конечно же, если у тебя в конце 90-х появляется мобильный телефон, да можно назвать тебя намажористым другом, да. Но если уж говорить честно и откровенно, популярными эмодзи стали лишь только в 2010-х годах. Сегодня широко используются в цифровых сообщениях и социальных сетях. Эмодзи помогают прибавить эмоциональный контекст к тексту и улучшить понимание сообщений получателям, но также с их помощью люди все-таки стараются излагать какую-никакую, но мысль. Да, друзья, мы до сих пор пользуемся скобками. В нашем случае чем больше, тем лучше. Ну вот, современное поколение уже вовсю перешло на эмодзи.
1: Ну, на самом деле, вы знаете, вот эти вот графические символы, их же накопилось огромное вот количество, несколько тысяч, я бы сказала. Люди, животные, еда, транспорт, загадочные жесты, о значении которых спорят серьезнее, друзья мои, чем запятых на самом-то деле. Да, это невероятно смешно наблюдать со стороны. Ну, это, пожалуй, мне кажется, Всемирный день эмодзи и единственный праздник поздравления, с которым можно отправить, не набрав, друзья мои, ни одной буквы, ни одной. Чем не повод хотя бы, ну, как бы на день очистить переписку от слов и действительно свои чувства и настроение выразить сегодня милыми, классными рожицами. Здесь мы, кстати, милые, классные. Для вас звучим. Привет.

0: Погода. Итак, синоптиками на сегодня объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и без осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 26 до 31 градуса со знаком плюс. В Барановичах сегодня плюс 26-28, в Пинске 28-30 выше 0, в Бресте сегодня 29-31 с плюсом.
1: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
5: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
6: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
7: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
8: Наши песни.

0: Ну что, друзья, кто чей окажется сегодня, в эту пятницу разберемся в гороскопе, но он будет чуть позже, потому что сейчас самое время для рубрики «Топ-3 самых». Слушайте внимательно, потому что вы сегодня, абсолютно не подозревая, можете оказаться в нашем списке самых-самых. А вот каких, друзья мои, сегодня я решила рассказать вам о тех представителях зодиакального круга, которые честно радуются за других. Итак, список «Топ-3 самых». Возможно, вы сюда попали. Слушаем внимательно. Рыбы, вы на первом месте, обладают мощной эмпатией, все мы это знаем, они способны настолько глубоко прочувствовать эмоции близкого человека, что чужие победы вызывают у них слезы счастья. Рыбы обладают большим сердцем и всегда поддерживают своих друзей и окружение в моменты их триумфа. Весы, вы тоже рядом с рыбами, в одной когорте, скажем так, искренних людей. Кстати, весы искренне считают, что успех окружающих – это показатель благополучия их окружения. Понимаете, да, какая история? Ты классный, будь со мной рядом. Весы, кстати, не склонны к соперничеству вместе с тем, поэтому с чистой душой разделяют радость, победы, достижения друзей либо знакомых. Близнецы, вы тоже в списке топ-3 самых, знаете ли, тех, кто честно радуется за других. По своей природе близнецы бескорыстные, открыты, они искренне радуются чужим успехам, потому что умеют вдохновляться новыми историями. И близнецы, кстати, обожают новые идеи и всегда готовы поддержать и порадоваться победе своих друзей. Вот такой список на сегодня. Если вы с ним согласны либо не согласны, дайте обратную связь. 33-код-399-0011.
1: Слушайте, ну правила действительно очень просты. Если вы хотите ни дня не работать, перефразирую легендарную фразу, окружить себя именно надежными и правильными людьми. Ну и, конечно же, оставайтесь вместе с нами, поскольку буквально через композицию мы все-таки узнаем, что же день грядущий нам готовит в рубрике «Гороскоп».

0: А вот и гороскоп.
1: Ну что, друзья, гороскоп на день сегодняшний, на пятницу. И очень хочется надеяться, что для каждого из вас он будет супер-пупер классным.
2: Итак, друзья, начнем традиционно с вас, дорогие овны. Несмотря на трудности, которые сегодня могут возникать, шансы добиться успеха высоки. Можно удачно решить старые рабочие проблемы, укрепить существующие деловые связи. Дерзайте.
1: Тельцы, что у вас в личной жизни? Возможно, сегодня мелкие недоразумения, споры буквально на пустом месте. Поэтому стоит внимательно относиться к своим словам. Да и вообще по жизни тоже стоит к ним внимательно относиться. Также рекомендуется контролировать расходы, избегать необдуманных покупок.
2: Достаточно насыщенный день для близнецов, полный неожиданностей. События развиваются довольно-таки быстро, и не всегда есть время на то, чтобы обдумать свои действия и определиться с планами на будущее.
1: Близнецы, 17 июля самый благоприятный день, да, на этой неделе для вас, для отдыха и восстановления сил. Если есть возможность, лучше перенести важные вопросы на другое время и посвятить эту пятницу приятным занятиям.
2: Слушайте, прям две партии близнецов. Ладно, прочитаем правила.
1: Ага,
2: друзья,
1: все, да.
2: Слушайте, раки, сегодня не стоит принимать важных решений под влиянием эмоций. Первая половина дня подходит для делового общения, а вот многие даже легко могут найти способ убедить собеседников в своей правоте.
1: Я просто про львов хотела почитать. Львы, для представителя этого знака особенно удачно сложится финансовая сфера. Уверенность в себе окажется полностью оправданной, а вот львы, новые знакомства и интересное общение могут принести не только приятные впечатления, но и полезные перспективы на будущее.
2: Ну вот девам, кстати, советуют не конфликтовать с окружающими, особенно возрастными родственниками. Позже появится возможность исправить старые ошибки, навести порядок в делах.
1: Весы. В отношениях сегодня вероятны приятные перемены, которые будут укреплять взаимоотношения с близкими людьми. Кроме того, это удачное время, весы, для поездок, путешествий или любых перемещений.
2: Скорпиончикам советуют не идти на поводу у своих желаний. Неожиданные расходы могут сильно затронуть ваш бюджет. Многие проблемы могут быть вызваны выходом из строя бытовой техники и какими-то аварийными ситуациями, так что будьте внимательны.
1: Стрельцы, не тем вы занимаетесь с самого утра. Знаете, что советуют вам звезды? Уделить внимание своему здоровью, а не чужому, особенно профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы. Стрельцы, также стоит позаботиться о сохранности своего имущества. Вот так.
2: Ну, козерожка, достаточно беспокойный день. Планы придется менять на ходу, и это заставит нервничать, из-за чего может случайно упустить возможность, которые открывались перед вами ранее.
1: Водолейчики, новые идеи окажутся перспективнее прежних. Финансовая ситуация сегодня выглядит очень благоприятно в эту пятницу, и водолеи сделанные расходы впоследствии полностью себя оправдают.
2: А вот рыбки могут добиться до поставленных целей, если не будут торопиться. Некоторые решения, принятые в спешке, будут иметь неприятные последствия. Чем меньше вы торопитесь, тем больше даете времени для реализации.
1: Друзья мои, вообще всецело рекомендация следующая. Не торопитесь в эту пятницу. Куда торопиться к выходным? Давайте в лучшее ожидание этих самых выходных будем растягивать, да? Мы на старте субботы. И это радует уже утром в пятницу.

0: Реклама.
1: Парам Ома. Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров, всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В Ома все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на Ома.бай.
2: Лето в разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и функцией антибактериальной обработки со скидкой 301 рубль за 2499 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Радио Брест.

0: эфире «Майская и Романенко».
1: Сплю и вижу.
2: Друзья мои, всем огромный родинный привет. Ну что, вы знаете, для того, чтобы не ревновать, для того, чтобы не говорить каких-то непонятных, ненужных слов, для того, чтобы меньше ругаться, нужно больше спать. Почему я сделала такой вывод? Потому что, когда человек спит, он молчит. А молчание, друзья мои, золото так или иначе. Правда, чем меньше молчишь, тем меньше возможности сказать плохих слов и допустить плохих мыслей. Друзья мои, тем более, когда ты спишь, еще и худеть можно. Девчонки, это наше все. В общем, друзья мои, сегодня в рубрике расскажу именно об этом. Если спать достаточно, то можно похудеть. Систематический недостаток сна, все мы знаем, да? Ну, отовсюду трупят, из всех социальных сетей. Приводит к увеличению веса, выяснили ученые давным-давно. Так вот, во время сна организм вырабатывает гормоны, которые регулируют аппетит. При дефиците сна выработка этого самого лептина, гормона сытости, снижается аж на 20%. А чем меньше в организме лептина, тем сильнее становится чувство голода. А еще гормон голода, кстати, грелин, так называется, регулирует аппетит. То есть, если мы с вами спим положенных 7-9 часов в сутки, то уровень гормона снижается, а аппетит, тара-тарам-там, уменьшается. Поэтому, чтобы похудеть, важно высыпаться. Друзья мои, если вы не выспались сегодня, то дайте себе зарок и пообещайте мне, в конце концов, что на выходных обязательно это сделаете.
3: Ой, такая прекрасная идея, друзья мои, на выходных. Вот, действительно, не поставить себе какую-то галочку, либо же будильник, чтобы проснуться заранее, валяться как можно подольше. Вот у Людмилы могла быть такая ситуация. Но, к сожалению, утро пятницы обязывает вставать на работу. В общем, Людмила написала нам на студийный вайбер. Доброе утро, самое доброе утро. Проснулась сегодня в полях с тюльпанами. Ну, удивительная, конечно, такая, правда, весенняя Людмила история. Но это говорит, в общем-то, о том, что это действительно символизирует и счастье, и радость. В общем, огромнейшее количество сонников сходится во мнении, что проснуться вот в таком вот тюльпановом красивом поле, это как минимум, знаете, намек для своей второй половины о том, что «А давно-ка ты не дарил мне цветы, мой дорогой человек?» Ну и, во-вторых, конечно, счастье и радости не заставит себя долго ждать.
2: Цветы, друзья, цветы, в общем-то, цветы. Куда гораздо круче человек, пусть и даже без цветов, но тот самый настоящий и искренний. Друзья мои, не хватает искренности в этом июле. Я вам напомню, третья пятница июля стартанула, а значит, она может быть не такой, как предыдущая пятница, и не такой, как пятница будущее. Она единственная, неповторимая. 17 июля 2026 год на календаре. Пусть сегодня у всех все будет хорошо.
1: Сплю и вижу.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Брест готовится отметить свое 1007-летие. Праздничные мероприятия начнутся 24 июля. В Парке мира развернется семейный фестиваль «Облака молока». Специальным гостем праздника станет группа «Артик и Асти». На картинговом стадионе «Альянс» в этот день стартует байк-фестиваль «Брест Мотор Мюзик Уикенд». На набережной Франциска Скорины пройдет зрелищные международные соревнования сильнейших спасателей пожарных «Брестский рубеж». Для гостей подготовят выставку специальной техники, пройдут показательные выступления. А на площадке у фонтана на улице Советская стартует 5-й Брестский фестиваль моды и стиля «Лукбук». На улице Гоголя будет работать выставка продажа швейных изделий предприятия участников фестиваля. В Бресте 7 по 9 августа на берегу в районе Красного двора пройдет главное событие для любителей активного отдыха – городской туристический слет в рамках спартакиады «Здоровье-2026». Это не просто соревнование, это настоящий праздник единения с природой, проверка на прочность и возможность проявить себя в самых разных дисциплинах. Участниками могут стать команды предприятий и организаций Бреста в двух группах – до 750 работающих и свыше. Состав команды – 13 участников, не моложе 18 лет, в том числе не менее 3 женщин и 2 представителя. Предварительные заявки принимаются до 28 июля на почту sportgeek@sport.brest.by. Торжественное открытие состоится 7 августа в 14:30.
0: Новости.
1: Тепловому удару больше подвержены люди, которые страдают гипертонической болезнью, сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями щитовидной железы, сахарным диабетом и вегетососудистой дистонией, напоминают специалисты в связи с жаркой погодой. Признаки теплового удара – высокая температура тела, жажда, отсутствие потоотделения, горячая кожа и учащенное дыхание. Могут встречаться даже судороги и галлюцинации. Чтобы избежать теплового удара, носите одежду из натуральных материалов, регулярно проветривайте помещение или установите кондиционер. Не забывайте об употреблении достаточного количества жидкости и исключите физические нагрузки в самые жаркие часы. И в завершении новости компаний. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля ювелирные украшения со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону 29-716-44-44. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест.фм.бай и в приложении Радио Плеер Беларусь. В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 26-31, в Барановичах 26-28, в Пинске 28-30, в Бресте сегодня 29-31 с плюсом.

0: В эфире Майская Романенко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Вот он, самый приятный будильник, который только может быть, правда? 8.06, студийные показывают, это означает, что иногда мы с вами летом просыпаемся без будильника. Нет, в нас не срабатывает тот самый пресловутый внутренний будильник, в нас срабатывает жара и пот, друзья мои, при условии, если действительно в доме не установлен кондиционер. О, тогда очень жаркая была у вас ночь, друзья мои. А вот, кстати, когда ночь действительно как пытка, ты толком не высыпаешься, потеешь, то тебе холодно, то тебе жарко, то еще как-то, да, начинать рабочий день, вот, собственно, после такой безумно потной ночи, знаете ли, как-то сложновато. Но если вы такие вот состояния испытываете невыспавшегося человека, тогда будем создавать вам классное настроение прямо сейчас. Итак, друзья мои, 3, 2, 1, сегодня пятница, пятница, пятница, это невероятно круто, друзья мои. Вот сейчас 100% улыбка должна появиться на вашем лице. А если вы еще и обладатель зеленых глаз, дорогой радиослушатель, тогда вы вообще красавчик, ловите от меня этот комплимент искренне и честно. И сегодня, кстати, вы с самого утра готовьтесь отмечать крутейший праздник. День зеленых глаз. Всем красавчикам привет. Да, зеленые глаза. Самые редкие на планете или, можно сказать так, похвастаться ими могут лишь около 2% населения Земли. Поэтому вы топчик, друзья мои. Праздник предложили энтузиасты. Когда-то официального статуса у него нет, то, что совершенно не мешает весь день говорить зеленоглазым комплименты. Правда? Справедливости, кстати, ради соблюдена вот уже. Завтра, 18 июля, наступит день голубоглазых людей. А сегодня зеленоглазых. Так что остальным цветам остается терпеливо ждать своей очереди в календаре. А сегодня всех зеленоглазых поздравляем с праздником. Вы красавчики.
2: О, это правда. Слушайте, а какое количество оттенков можно было увидеть в мультяшных персонажей и утонуть в них с головой. Ох, если бы знали. Нет, я наверняка уверен, что вы их помните, поскольку есть на свете настоящие мультяшные страна, точнее, парк развлечений, где живут все самые любимые сказочные герои детства. Именно сегодня, именно сейчас отмечают день рождения Диснейленда. Но мечта абсолютно каждого ребенка постсоветского пространства — оказаться в нем и обязательно покататься на забавных аттракционах или сфоткаться с любимым персонажем. Ну и создается порой вот такое вот впечатление, что праздник в этом месте не заканчивается никогда. Нет, пожалуй, все-таки на планете такого ребенка, который бы не стремился побывать в сказочном, но таком реальном Диснейленде, построенным для него взрослым человеком, между прочим.
1: Ну что, друзья мои, мы двигаемся дальше. Всех зеленоглазых, кореглазых. В общем, могу сказать одно. Всех счастливых людей и тех, кто сегодня сконфузился с утра и имеет какое-то не очень хорошее настроение, приглашаем сюда к нам стать частью прямого эфира утреннего шоу «Самое доброе утро» посредством народной переклички. 33-код 399-0011. Пишите нам обязательно в студии прямого эфира. Озвучим ваше сообщение. Передадим вам лучший привет. Воспользуйтесь рубрикой, напишите и вы, как зовут вас, где слушаете утреннее шоу «Самое доброе утро». И, конечно же, передайте привет вашим коллегам, вашему окружению с самого утра и всем тем ленивым людям, кто заслуженно находится в отпуске.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Пора в ОМА. Спальные мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус 50%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Невероятно жаркие скидки в золотой мечте. Только по 31 июля выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из золотой мечты.
4: Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио «Время».

0: «Люди о людях».
1: Итак, друзья, в рубрике «Люди о людях» сегодня я готова вам рассказать о тех, со стороны которых кажется все хорошо, да абсолютно ничего в жизни у них не поменяется, как работали, так и будут работать, как снимались, так и будут сниматься. Но актеры есть такие, которые бросили Голливуд и устроились на обычную работу. Да, друзья, и о них мы знаем не понаслышке. Итак, слава, баснословный гонорар и блеск голливудской жизни. Привычные атрибуты, конечно же, знаменитости, однако за внешним фасадом скрываются те же люди, друзья мои, что и мы с вами, со своими интересами, приоритетами, усталостью, накопившимся раздражением и так далее, и так далее. Кэмерон Диаз – одна из тех, которая была смелой, бывшая модель, ярко заявившая о себе. Помните, в «Маске» с Джимом Керри продолжала сниматься вплоть до 2014 года, ну а после чего неожиданно объявила об уходе из кино. И сегодня вместе с тем она реализует себя как писательница и пишет в своих книгах о здоровом образе жизни, о том, как поддерживать себя в отличной форме, и так далее, и так далее. Джек Глисон, вот, известный по роли жесткого, помните, да, Джоффи, «Игра престолов» знаменитая, ушел из индустрии вообще и кинематографа в 21-м году и сразу после того, как его персонаж, кстати, покинул сериал вместе с тем. Причина оказалась, друзья мои, предельно такой осмысленной. Актер решил посвятить себя изучению теологии и философии. Казалось бы, неужели это могло быть? Да. Ну и Даниэл Дэй-Льюис, обладатель 3 Оскаров, ушел из кино после фильма «Призрачная нить» в 2017 году, чтобы, знаете что, посвятить себя ремеслу сапожника. А вы как думали, друзья мои? Ищите в себе настоящего. Занимайтесь любимым делом. Не оправдывайте ожидания чужих людей и будьте, самое главное, преданны себе. И вместе с тем не бойтесь показаться каким-то не таким, если вы действительно занимаете чье-то чужое место, а на самом деле думаете совершенно о другом. В общем, всем честной пятницы, я желаю.
2: А я вот знаю, что следующая парочка знаменитых людей уж точно на своем месте. Вот, наконец-то, согласились. Так звучит наше такое вот предложение начать рассказывать про этих людей. Эрлинг Холланд, знаменитейший норвежский футболист, все-таки ответил на предложение Тома Холланда встретиться как вот друг с другом, как два человека, чьи фамилии практически звучат в унисон. В общем-то, там такая длинная история, благодаря которые познакомились эти два, казалось бы, не похожих друг на друга человека. Один из сферы индустрии кино, другой из футбола. И, тем не менее, все благодаря только одному человеку. Джимми Фэллону. Да, тот самый ведущий, который, собственно, и смог познакомить этих двух людей благодаря такому завирусившемуся мему на своих соцсетях. В общем-то, первый ответил на предложение второго, но ввиду занятости особой Тома Холланда, это актера, который сейчас задействован в кинофильме «Одиссея», все-таки встреч пришлось перенести. Ну, так или иначе, предвкушаем миллионы лайков, которые соберут их общие фотки, и, возможно, они даже побьют парочку рекордов. В общем, скрестим пальцы.
0: Люди о

0: Погода. Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 26 до 31 со знаком плюс. В Барановичах сегодня плюс 26-28, в Пинске 28-30, в Бресте сегодня 29-31 с плюсом.
1: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
3: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Слушай наших.

0: Народная перекличка.
1: Когда люди по-настоящему искренне относятся друг к другу, вот эту фразу «я буду рядом с тобой» можно сказать, друзья мои, глазами. Абсолютно без слов. Ведь говорят, что глаза – это зеркало души, и если в них посмотреть, можно прочесть огромное количество фраз, друзья мои. Причем разных, как положительных, так и отрицательных. Потому как говорят, глаза-то, они не врут. Ну, так и хочется мне затянуть свою песню. «Эти глаза напротив, голеноскоп огни» и так далее. Друзья, ну, я прерву, правда, у меня сегодня не сольный концерт, мало ли, когда-нибудь, может быть. Но сегодня, конечно, я буду искренне уделять свое внимание зеленоглазым людям и такси и так далее. 2% населения Земли, друзья мои, я еще раз напомню, имеют зеленый цвет глаз, друзья мои. И оказывается, наша радиослушательница Елена, которая прислала нам сообщение, город Барановичи на связи, правда, Елена, я же не ошибаюсь, в рамках народной переклички нашей рубрики прислала сообщение. Она пишет: «Доброе утречко! С пятницей! Всех благодарю за поздравления! Я зеленоглазка! Барановича, отличного дня и прекрасного настроения! Поздравляю от души, вы красотка, правда!»
2: Слушайте, ну Миша тоже решил поучаствовать в нашем таком зеленоглазом челлендж, правда, с своим маленьким «но». «Доброе утро!» пишет Михаил, Брест на связи. Вот у меня, между прочим, глаза хамелеон, голубые, серые и зеленые. В общем-то, цвет зависит от настроения. Ну и хочется всем пожелать, конечно же, хорошего настроения – это раз, прекрасного денечка – это два. Ну и неважно, какого цвета у вас глаза, это даже, знаете, вот без числа и бесчисленное количество людей. Всем, в общем, отличного настроения.
1: Миш, ты что могу сказать? Вы знаете, когда глаза цвета хамелеона и меняются от зависимости дневной свет, вечерний свет, естественный свет, это не так страшно. Хуже, когда человек-хамелеон, понимаете, меняет свой цвет. Вот это гораздо страшнее. Михаил, рады вам и горды тем, что у нас есть такой радиослушатель с хамелеоновским цветом глаз. А Настенька, ты тоже появилась у нас в рубрике «Народная перекличка». Зачитываем ее сообщение. Она пишет: «Доброе утро, Юлия, Влад. Искренне желаю всем продуктивно провести эту пятницу, чтобы с легкостью насладиться предстоящими выходными. Лето ведь такое коротенькое». Вот так вот.
2: Ага, вот вчера, кстати, видели меня, да, все-таки в филармонии, Анастасия. Ну, спасибо большое. Ну, не признал. Богатая станете, собственно говоря. Да, вот решил последить за нашим коллегой. Не увидел Анастасия, но действительно насладился прекрасным вечером, прекрасным концертом. Ребят, в общем, все заслуженно молодцы, заслушено, я бы даже так сказал. В общем, хорошего вам утра в нашей компании.
1: Настенька, кстати, день голубоглазок, в общем-то, завтра будет отмечаться, если что. А вы же девушка у нас голубоглазая, поэтому вас с наступающей классной субботой. Вячеслав здесь тоже появился и пишет: «Всем привет от Павлиновой Сити, радио Брест всегда рядом со мной, это круто». Вы знаете, мне как-то Вячеслав даже вчера показалось, что звучание радио Брест в вашем доме очень благотворно влияет на ваши кактусы, которые не цвели 30 лет, а тут раз и цветы выпустили. Это же потрясающе. Друзья мои, всем вам в дорогу любимой радиостанции. Порции классного настроения от нас и только самых-самых классных заветных желаний и исполнения в эту пятницу.
0: Народная перекличка.

0: Реклама.
1: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Паравома. Перфоратор мощностью 800 ватт, 214 рублей. Шлифмашина угловая мощностью 1200 ватт, 125 рублей. Лобзик электрический мощностью 750 ватт, 128 рублей. Акция действует по 2 августа. Если покупать инструмент, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
4: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
5: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
6: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «Проверь меня, если сможешь».
1: Итак, друзья мои, вот и проверочка подбежала, вот и проверочка подкатила. Сегодня, знаете ли, в пятницу утром проверять как-то особенно приятненько. Ну что, пожалуй, начнем. Ходи конем либо ладьей, Романенко. Давай.
2: Сейчас. Хорошо, Юль, такой вопрос. Вот что на данный момент стоит у тебя на первом месте в списке твоих желаний?
1: В списке моих желаний съесть мороженое с кофе.
2: Ой,
1: да.
2: А еще
1: вот, знаете ли, мороженое посыпать вот зеленой вот такой вот мятой, правда, это безумно вкусно. А потом еще соленой карамелью, а потом сверху сгущенкой.
2: Ой,
1: это полить. Вот мороженое,
2: все.
1: И вот он, ароматный кофеек с кофемашины, друзья мои. И мне больше абсолютно ничего не нужно. Я действительно, знаете ли, могу быть счастливым именно вот от этого. И многого мне, правда, не нужно. Расскажи, Романенко,
2: давай.
1: Если бы ты смог поужинать с каким бы то ни было человеком, а кто бы это мог быть?
2: Слушай, вот не поверишь, никогда не был.
1: В пятницу вечером.
2: В пятницу вечером. Слушай, вот да, никогда не был большим фанатом футбола, скажем так, что-то посматривал вот в детстве. Вот с тем самым Эрлингом Холландом, который сейчас развирусился в интернете, вот этот вот высокий норвежец, вот этот вот блондинистый парень, который, наверное, просто абсолютно захватил сердце всех и каждого, без исключения. Вот, например, с ним бы я просто вот посидел бы по душам. Знаешь, это, наверное, не вечер пятницы. О чем?
1: Да.
2: Слушай, ну точно не о футболе. 100%. 100% не о футболе. Знаю, что норвежцы сами по себе люди ответственные и сильные духом. Между прочим, хотелось бы спросить, наверное, про их быт. С чего начинается их рабочий день? Вот было бы классно. Правда.
1: Идет зачет.
2: Так, хорошо, лови следующий вопрос. Юль, скажи, пожалуйста, вот твое отношение к квестам вообще какое? Ну вот какого жанра ты, например, предпочитаешь? Ты головоломка, может, ужастик какой-нибудь?
1: Невероятно крутейшее отношение к квестам. Это очень круто. Невероятно круто. Это очень познавательно. Это, конечно, а, расширяет кругозор. Б, создает невероятный, знаете ли, вот такой вайб общения с людьми. И, безусловно, пополняет твою копилку знакомых. И вообще, квесты — это, знаете ли, абсолютно безвозрастной, как для меня, вот такой вот, такая форма, которая объединяет и вырабатывает единый дух даже для малознакомых людей. И ведь это не каждая может сделать: собрание, какая-то там игра, а вот квесты, когда ты видишь одну цель, и команда должна работать в едином как бы порыве и дыхании, это очень круто, это объединяет. И мне кажется, что это без возраста абсолютно. Так, мой следующий вопрос тебе. Расскажи, пожалуйста, вот каким рабочим советом когда-то научили тебя родители, с которым ты можешь поделиться сейчас с окружающими?
2: Рабочим советом? Ты знаешь, что я не пользуюсь этим рабочим советом, и вот не даст соврать моя коллега Юля Майская: делать все вовремя, не оставлять на потом. Начинать со сложных дел и оставлять мелкие вот именно на конец, то есть чтобы было больше времени уделить, например, каким-то таким вот невероятно сложным моментам, с которыми, ну, ты по большому счету не исправляешь с первого раза, ну а потом уже, знаешь, вот так вот выдохнуть и разобраться с тем, что лежит на поверхности.
1: Тогда мне интересно, знаешь, а кто же тебе дал этот совет, что для того, чтобы ни одного дня в своей жизни не работать, нужно работать с людьми удобными и людьми ответственными? Вот тут-то я думала, может быть, тебе с детства как бы дали этот совет, но оказывается нет, друзья мои. Ну да ладно. Мой вопрос тебе такой и был.
2: Да, да, да.
1: А кто тебе дал такой совет?
2: Кто мне дал такой совет? Слушай, наверное, дедушка. Да, дедушка дал такой совет. Ты знаешь, это было удивительно. Я тебе клянусь, это было удивительно, когда сидит вот действительно любимый человек, любимый дедушка сидит, почитывает газету, и это, знаешь, вот было сказано между делом. Но человек-то знал свое дело, понимаешь?
1: Это невероятно.
2: Вот я вот, знаешь, что я хочу сказать? Вот действительно, вот пока мы не перешли в следующий час, вот

0: За что я люблю свою коллегу Юлю Майскую. Вот по поводу квестов, вот она может сделать какую-то невероятную рекламу, даже если этого не хочет. Вот рассказать просто про квесты таким образом, чтобы люди, даже те, которые не любят, захотели туда пойти. Вот так. Ну что ж, друзья, давайте будем переходить плавненько в следующий час. Вроде бы как помучили друг друга на приконце этого. Так что оставайтесь вместе с нами. Дальше, как всегда, только самая любимая и актуальная музыка.
1: А еще, друзья мои, далее у нас какой час? Правильно, интерактивный. Мы пообсуждаем одну очень интересную, жизненную, важную тему на старте пятницы.
2: Проверь меня, если сможешь.
3: Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. В райцентрах Брестской области готовятся к праздничным мероприятиям. В Жабинке, Пружанах и Иваново сегодня и завтра отметят День города и годовщину освобождения районов от немецко-фашистских захватчиков. В Жабинке праздник начнется в субботу с соревнований по перетягиванию каната детской игровой программы. Также в этот день возродят районный конкурс «Автоледи». Одной из новинок станет творческая акция по созданию граффити. В Пружанах 18 июля пройдет Пружаны Фест. Состоится инаугурация нового органа в костеле Успения Пресвятой Девы Марии. Инструмент был привезен из Нидерландов и установлен в рамках органного фестиваля. В этом году в Пружанах впервые организуют военно-историческую реконструкцию событий 1941-1944 годов. В Иваново празднование пройдет в субботу и воскресенье. Около 50 ремесленников примут участие в ярмарке городов-мастеров. На улице 17 сентября впервые проведут городское шоу визажистов, стилистов и модельеров. В 23.05 начнется дискотека от Радио Брест с участием ведущего Влада Романенко и диджея First Line Андрея Пятина. Объявлен конкурс на соискание премии Брестского областного исполнительного комитета в области качества. Право предоставления материалов для участия в конкурсе имеют все организации любой формы собственности, занимающиеся выпуском продукции или оказанием услуг. Оценка результатов деятельности участников осуществляется до 25 декабря. Каждому лауреату, удостоившемуся премии, вручается диплом, приз и денежная выплата. Необходимые консультации по премии Брестского облисполкома в области качества можно получить в Комитете экономики облисполкома по телефону 580869. Экспозиция единственного в Беларуси музея зубра формировалась в течение 5 лет. Сегодня ее экспонаты можно увидеть в Брестском облисполкоме. Сейчас коллекция насчитывает более 500 фигурок и продолжает пополняться, рассказал директор Брестского областного краеведческого музея Алексей Матюков. Каждый из зубров уникален и может рассказать о богатой природе Брестской области, ее историческом прошлом и настоящем. Фигурки зубров выполнены из самых разных материалов и имеют не только декоративное назначение. Среди них есть чернильницы, сосуды для жидкости, копилки, вазы, панно и даже свистульки. Самый миниатюрный экспонат высотой всего около 1 сантиметра. Большинство зубров подарили руководству и жителям Брестской области, представители других регионов Беларуси, зарубежных делегаций, предприятий, учебных заведений.
3: Один из первых зубров, который поступил в эту коллекцию, это зубр, созданный еще в советское время, в 60-е годы 20 века. Дарила его Алла Вострикова, одна из старейших работниц фабрики «Славянка» брестские сувениры. Но и данная коллекция пополняется и по сей день. Большой прорыв был сделан в 24-м году, когда к юбилею области был объявлен конкурс на лучшее изображение зубра. И победитель от мастеров Ганцевического района представлен сейчас в экспозиции этого музея, но и каждый из экспонатов, он уникален, он неповторим. Совершенно разные материалы, из которого изготовлены эти экспонаты. Ну, конечно, в первую очередь это дерево, это липа, это другие породы, которые резчики используют в своей работе. Но это и большая коллекция зубров, выполненная из металла, причем как черного, так и цветного. Это стекло, фарфор, фаянс, керамика, лен, шоколад в том числе, полудрагоценные камни, ну и другие материалы, вплоть до пластилина. Вот совсем маленький зубр из пластилина был подарен мальчикам из Ивацевичей на День письменности.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. 20 июля с 15 до 18 часов состоится прямая телефонная линия с депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Брестскому центральному избирательному округу номер 2 Ольгой Васильевной Степусь. Телефон прямой линии 32 20 14. В Кобрине подходит к завершению реконструкция моста через реку Муховец. Мост закрыли для проведения работ в июне прошлого года. По словам специалистов, его ведут в эксплуатацию до ноября этого года. После завершения работ эксплуатационные характеристики моста будут значительно улучшены. Объект включен в государственную инвестиционную программу. Мост, связывающий две части улицы Ленина, которая также является продолжением автомобильной дороги Столбцы Ивацевич и Кобрин, построен во второй половине 1940-х годов. В 2000-м проводился капитальный ремонт. Его грузоподъемность не соответствовала современным требованиям, а ширина проезжей части и тротуаров была недостаточной. В процессе реконструкции эти характеристики были приведены к нормативным значениям. В Ивановском районе накануне, в день освобождения от немецко-фашистских захватчиков, открыли мемориал защитникам Днепробугского канала. Вблизи переправы возле деревни Глина увековечили память партизан Пинского соединения, которые в начале 1944 года во время освобождения Белоруссии создали систему дерево-земляных укреплений. Противник был лишен возможности маневрировать своими резервами в условиях весенней распутицы. На месте боевой славы воссоздали дзот и установили валун с информационной табличкой. Там 82-ю годовщину освобождения Ивановского района от немецко-фашистских захватчиков состоялся митинг. В нем приняли участие местные власти, представители общественных организаций и трудовых коллективов, малолетние узники фашистских концлагерей, молодежь. В очередной раз спасатели напоминают о правилах безопасного поведения у водоемов. Выбирайте для отдыха только специально оборудованные пляжи, соблюдайте общественный порядок и обеспечьте сохранность своего имущества. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива на пляжах запрещено. Наибольшей опасности в воде подвержены отдыхающие в состоянии алкогольного опьянения и находящиеся с ними несовершеннолетние. Родители, не оставляйте детей без присмотра и личным примером прививайте правила безопасного поведения на воде. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Радио Плеер Беларусь. В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды и новости компаний. Только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 29-324-66-66. Грандиозная ярмарка распродажа в Бресте. Магазин «Новый стиль» на Машерова 23А – это огромный выбор одежды и обуви для всей семьи. Цены от 10 рублей, скидки до 90%. Вас ждут ежедневно с 9 до 20. Без покупок вы точно не уйдете.
0: Погода.
2: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 26-31, в Барановичах 26-28, в Пинске 28-30, в Бресте сегодня 29-31 с плюсом.

0: Майская и Романенко. Самое доброе утро.
1: Всем привет, друзья мои. Начало нового музыкального часа. 9 часов 11 минут показывают наши студийные часы. И, собственно, как и обещали, в рамках этого интерактивного часа. Почему в рамках этого? Традиционно у нас, он у нас с 10 до 11, но сегодня, друзья мои, будем говорить об очень важной теме в программе «Полезный разговор», который состоится с 10 до 11. А, соответственно, здесь хочется сблизиться с вами, уважаемые радиослушатели, еще больше. И сегодня прознать от вас вот такую истину, друзья мои. Правда, мы можем с утра проснуться и быть абсолютно разными. Но иногда бывает, хватает одного слова, одной улыбки, одного завтрака, друзья мои, который поставит тебе поднос и скажет приятного аппетита. Хватает вот этого для того, чтобы действительно утро, да и день в принципе заиграл новыми красками. Сегодня стало интересно, друзья мои, а без чего ваш день не задастся? Никаким образом, друзья мои. Варианты ответов тоже набросали, а пост-опрос запустили уже в официальной группе «Радио Брест» во ВКонтакте.
2: Ну и, собственно, переходите, голосуйте и делитесь своим мнением на наш студийный вайбер. Напомню, номер плюс 375, код 33-399-2011. Есть у нас следующие варианты. Вот действительно, без чего ваш день не задастся, быть может, без улыбки близкого человека, либо же без хорошего завтрака, или без новостей, чтобы знать, что обсуждать. Вот понимаете, как у нас складываются дела и наши обстоятельства. Вот нам действительно с Юлей Майской есть что обсудить, поскольку дело-то привычное. Привычки, оно простое, знаете, где-то в дороге, где-то лежа на диване, на кровати еще ранним утром, что-то пробежаться где-то глазами и действительно в своих мыслях прокрутить возможные, значит, сценарии новостей, которые мы будем обсуждать, это тоже дорогого стоит. Я знаю не понаслышке, знаю привычку, кстати, хорошую, причем полезную Юле Майской с самого утра прогуливаться вместе со своим любимым питомцем и вот глазами где-то скроллить какие-то новости. У меня же все гораздо скромнее. Как это, знаете, вот пан пришел, сел на кресло, да давай глядеть у монитор и, значит, смотреть тем самые новости.
1: Да. Ой, друзья мои, самое главное, чтобы паны не забыли сказать, что он пан. Это очень важно, друзья мои. Пропал. Либо пан, либо пропал. Да, тут такая история. Но что, действительно, как один из вариантов, между прочим, который мы не указали, это действительно зарядка, утренняя пробежка, утренняя прогулка. Но давайте так, будем честными. Я всегда честна с людьми, со своими радиослушателями особенно. Друзья мои, если бы не было у меня любимого добермана и моей любимой собаки, увидели бы вы меня ранним утром на улице. Ну-ну-ну.
2: Да не в жизнь.
1: Я люблю утро в принципе, но, конечно, есть обстоятельства определенные, которые заставляют тебя выходить на улицу, и вот тогда ты понимаешь, ой, как здорово, а? Вот как же здорово. Поэтому, друзья, позаботьтесь не только о себе в эту пятницу, а еще и о своих четвероногих друзьях, которые ждут вас в окончании каждого рабочего дня, знаете ли, как ясно солнышко, когда вы придете. В общем, уделите внимание сегодня окружающим и себе в том числе, и давайте обсудим тему. Действительно, без чего ваш день не задастся? Может быть, с этих самых пресловутых жмяколок со своим домашним питомцем? Такое тоже может быть? Да, тогда под постом оставляйте комментарии.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наша музыка.

0: О, невероятно классные треки, друзья мои, которые действительно заставляют, знаете ли, как-то встрепенуться даже немного. И от этого безумно-безумно круто и приятно. Всем огромный родинный привет, кто присоединился в нашу компанию музыкальную за этот невероятно крутейший плейлист. Сегодня в пятницу от души благодарю Андрея Пятина, наш музыкальный редактор, он же DJ First Line, который зажигает на наших дискотеках от радио Брест. И если еще не были, обязательно приходите в ближайшие выходные. Иваново, привет! На связи радио Брест. Обязательно там ребята появятся в ближайшие дни для того, чтобы зажечь самую крутую вечеринку этого лета в вашем городе, друзья мои. Ну а сейчас мы обсуждаем в рамках интерактивного часа очень даже классную тему, жизненную. Она для всех может быть показаться какой-то совершенно разной. Что здесь я имею в виду? Мы все просыпаемся всегда в разном настроении. Есть такой момент. Пятница, конечно, так или иначе влияет на наш настрой. Улыбка может появиться сразу на лице ранним утром. Но, тем не менее, друзья мои, если пятница вам не помощник, тогда рассказывайте. Ну, без чего ваш день не задастся никаким образом. А значит, варианты ответов, они имеются. Без улыбки близкого человека. Следующий вариант. Без хорошего завтрака. Ну, и еще вариант. Без новостей. Ну, чтобы знать, собственно, что обсуждать.
1: Ой, вы знаете, друзья, действительно, а вот такие варианты, как вот без воздуха, знаете, как вот и не принимаются. Потому что, понятное дело, хороший свежий воздух — это действительно какие-то хорошие свежие мысли на протяжении всего нашего утра. А вот действительно какие-то такие обыденные бытовые вещи, которые на первый взгляд кажутся банальными, они составляют общую часть нашего распорядка. Тот же самый кофе, действительно та же самая улыбка близкого человека. Возможно, знаете, вот эта вот мягкая, свежая постель после стирки, вот когда ты проветрил комнату, ты ложишься спать, на утро просыпаешься в таком же свежем и непомятом настроении, действительно приносит какие-то такие только положительные моменты. В общем, друзья, отмечайте, пишите, и, как всегда, студийный вайбер к вашим услугам. Плюс 375-код-33-399-0011.
0: Другое дело, когда неприятные моменты, знаете ли, приносит действительно укладка в кровати человека ранним утром. Проветрил комнату, такая хрустящая, нежная, чистая постель. Раннее утро, тебе на работу, а ты раз и ложишься спать, друзья мои. А что, птички за окном поют. Да, вообще совершенно другая история. Ну, слушайте, это вот смелым покоряются города. Это такой самый смелый человек, он либо смелый, либо совсем глупый, может поступить так. Поэтому, знаете ли, лучше ранним утром проснуться и искать действительно вайб в том, что тебя окружает. Это действительно та же улыбка близкого человека. Самое главное, чтобы она не была через вот это «сколько можно спать, пора вставать». Вот эта история.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 26 до 31 со знаком плюс. В Барановичах сегодня плюс 26-28, в Пинске 28-30 выше 0. В Бресте сегодня 29-31 с плюсом.
2: Реклама.
3: Комитет Брест-облимущества еженедельно по вторникам и пятницам проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Наши песни

0: Не можем сказать, что мы ярче всех во вселенной, когда просыпаемся ранним утром для того, чтобы бежать в студию прямого эфира любимой радиостанции и здесь вещать в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро». Но знаете ли, пока бежим, появляется энергия. И понимаем, что готовы заряжать вас, друзья мои, отличным настроением и широко открывать ваши глаза на этот прекрасный, замечательный мир. Но сегодня решили пообщаться на тему, а что же вы делаете для того, чтобы действительно широко открытыми глазами, не сонными, смотреть на этот мир. И, может быть, действительно вас что-то вдохновляет, и без чего ваш день не задается никаким образом. Обсуждаем эту тему в рамках текущего часа. Есть варианты ответов. Запустили пост-опрос, мы в официальной группе «Радио Брест» во ВКонтакте, заходите. Варианты ответов следующие. Жизненные такие, друзья мои, реальные. Без улыбки близкого человека. Есть момент. Без хорошего завтрака. О, это вообще, даже когда кто-то поднос подставит, это вообще счастливое утро. Ну и третий вариант. Без новостей, чтобы знать, что обсуждать.
1: Да, друзья, в общем-то, среди наших радиослушателей есть еще и те, кто успели написать немножечко заранее. Вот действительно обсуждали сегодняшнюю тему по поводу зеленых глаз и вообще разные расцветки. Слушайте, друзья, но надо продолжать общаться, надо писать, надо делиться своим мнением, в том числе, вот без чего ваш день не обходится, точнее, не задается с самого утра. Вот по поводу цвет глаз у нас действительно был вариант именно улыбки. Ну, понятное дело, когда человек улыбается, вы так пристально стараетесь смотреть глаза своему партнеру и любимому человеку и забываете обо всем на свете. Это, в принципе, хороший секрет, чтобы избежать, ну, каких-то неприятностей на протяжении сегодняшнего дня. Потому что все-таки зафиксированная улыбка в памяти дорогого и любимого человека творит чудеса. В общем-то, друзья, заходите, голосуйте. Обратная связь, как всегда, приветствуется на нашем студийном вайбере плюс 375 код 33 39 00 11.
0: Слово, мы напомним, что уже в окончании часа совсем скоро мы подведем итоги нашего поста опроса. Относительно улыбки, это да. А вот я думаю, улыбаться либо не улыбаться человеку, которому злой с утра, потому что не позавтракал. Mm-hmm. Это такая история, знаете ли, относительно того, что нет, ко мне подождите, вообще не подходить. Ни одного вопроса со мной решить нельзя, если я не позавтракаю. Вот как только я позавтракал, я абсолютно адекватный, добрейший человек. Слушайте, ну и здесь, между прочим, зависит не от характера человека, не от его вот это вредина-не вредина. Друзья мои, это абсолютно нормальные физиологические потребности организма. Организм не может сам себя запустить, если в него не подать, друзья мои, топливо в виде глазуни, да, в виде яйцо всмятку с майонезом и с луком зеленым, таким сверху посыпано, друзья мои, и смородиновый компот, который тут же появляется на столе из свежесваренных ягод. Всем людям, у которых кусты смородины на участке растут, большой привет. Вы точно люди, которые так или иначе авитаминизируются этим летом однозначно. В общем, заходите, обсуждаем, будем подводить итоги совсем скоро.

0: проснуться, потому что мы с тобой встаем достаточно рано. Тогда, вы знаете ли, меня делает счастливой и такой, знаете ли, сразу в тонус как-то меня приводит информация, которую я получаю отовсюду. Социальные сети. Это, правда, иногда газеты, которые попадаются мне на глаза. Друзья мои, специально не выписываю, хотя мне кажется, что мир не стоит на месте. И когда-то мода на газеты и на то, чтобы их выписывать, и, в общем-то, на средства массовой информации, именно печатные СМИ, она обязательно вернется, друзья мои. Вот почему-то мне так кажется. А если мне кажется, значит, дорогие друзья, мне не кажется. Но, тем не менее, лично, если вы хотите знать, за какой вариант ответа проголосовали Юлия Майская и Влад Романенко, вы тогда заходите, да? Обязательно в ВК, наша официальная группа, там Радио Брест, пост-опрос, без чего ваш день не задастся. Вот, например, я говорю, что проголосовала-то за вариант какой? Без новостей. Тут я уже скрывать не буду. Потому что, например, с самого утра тысяча вопросиков в голове появляется. Открыл, почитал, четко понимаешь, когда можно получить мат-помощь к началу учебного года многодетным семьям. Все, ты в ресурсе. Ты абсолютно все знаешь. Более того, этой информацией ты можешь поделиться с окружающими, друзья мои. Поэтому будьте мобильны. Но, знаете ли, к информации от печатных СМИ, да и не только, и интернет-ресурсов, если еще добавляется завтрак, который не тобой приготовлен, а подставлен к носу твоему, да, и улыбка близкого человека, делает эту пятницу счастливой.
1: Ну, это прям со всеми удобствами, прям all-inclusive какой-то, друзья. Но если вы действительно нацелены именно на такое развитие событий, начиная с вашего утра, то мы с огромным удовольствием вас только поддержим. Ну и, конечно же, подведем итоги, чтобы все-таки понять, без чего ваш день не задастся. Итак, 40% ответили, что без новостей, чтобы, собственно, знать, что обсуждать, другие 40% оставили голос за вариант без улыбки близкого человека, но остальные 20% проголосовали за вариант без хорошего завтрака.
0: Ой, друзья мои, ну если вы, кстати, в половине 40% относительно того, что без новостей день ваш не задастся, тогда мы готовы быть для вас очень даже информативными и очень даже полезными, потому что в рамках следующей программы «Полезный разговор» мы поговорим о важном, о чем говорят сейчас очень многие семьи с детьми. Это, конечно, вроде еще середина лета, так или иначе, и до начала учебного года рукой-то не подать, а еще половина. Но, тем не менее, люди уже готовятся. Школьную форму покупают, что-то какие-то вот принадлежности и так далее, и так далее. Так что дождитесь, беседа будет полезной для вас, уважаемые радиослушатели.
1: Ну, а, собственно, я на этом прощаюсь, оставляю вас в компании Юли Майской, нашего гостя. Следующий час пройдет как нельзя увлекательно и информационно. Влад Романенко, услышимся с вами на следующей неделе. Всех по традиции обнимаю. Пока-пока.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске всегда был больше, чем культурное событие. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии торжественного открытия 35-го по счету фестиваля.
2: В этом году фестивалю исполнилось 35 лет. Для праздничной традиции это только начало. Для нас с вами, жителей города и гостей нашего города, организаторов, творческой команды, артистов, ремесленников – это целая эпоха. Славянский базар всегда был больше, чем культурное событие. Он как зеркало нашей истории. Истории не только суверенной Беларуси, но и истории всего мира. И не только культурного мира. Его идея родилась, когда наш мир менялся. В период, когда, мягко говоря, было не до песен. Народы, которые еще недавно были одной семьей, тогда учились жить по отдельности. Не все понимали наше желание заниматься организацией такого масштабного праздника. Слишком много было серьезных, нерешенных вопросов – политических, экономических, социальных. И у нас, белорусов, и у наших ближайших соседей – россиян, украинцев прежде всего. Но фестиваль был нужен вам, людям. В 2000 году Славянский базар поставил рекорд, собрав представителей абсолютно всех славянских народов. За время проведения этого мероприятия в нем приняли участие представители 85 стран, а это почти полмира. Историю фестиваля не прерывали ни кризисы, ни пандемия. Весь мир, как вы помните, был в локдауне, но позывные Славянского базара звучали из Витебска. Витебск говорил и показывал, что настоящее искусство никогда не имела и не будет иметь преград. Только представьте, за все время на сцене амфитеатра выступили более 18 тысяч творческих работников, артистов. Дни Славянского базара. К нам приезжает столько людей, что город увеличивается в два раза. Все это не просто цифры. Каждый наш гость, каждый участник – это созидатели истории фестиваля. Это наши традиционные друзья и друзья навсегда.
1: На церемонии торжественного открытия фестиваля Александр Лукашенко гарантировал творческим людям, что в Беларуси они всегда смогут найти возможности для реализации своих талантов.
2: Искусство, оно нам так сегодня нужно в нашей славянской семье, в нашем содружестве. Вот артистам, творческим работникам хочу сказать, делайте свое дело. Да не лезьте вы в эту политику, черт бы ее побрал. Делайте свое дело, радуйте людей. Радостных дней у вас у нас не так уж много. Поэтому то, что будет происходить на этом маленьком пятачке в Витебске, является обнадеживающим. Это наша жизнь. Это наше будущее. Творите, созидайте. Насколько возможно, мы будем вам помогать. Знаете, где бы вы ни были, в Африке, в Америке, живете вы в Евразии, но вы знаете, Беларусь – это мирный островок, где вы найдете всегда, как у нас скажут, притул. Где вы всегда найдете площадку для того, чтобы на весь мир заявить, что искусство – это и есть мир. Счастья, здоровья, успехов вам! Живите долго и радуйтесь!
0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко на открытии Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске вручил главную награду 24-го Международного детского музыкального конкурса «Витебск» белорусский Елизавете Цуприк, передает Белта. Брещанка набрала максимальное количество баллов по результатам двух дней детского музыкального конкурса. В первый день юная исполнительница спела песню «Over the Rainbow» из мультфильма «Волшебник страны Оз». Во второй конкурсный день она вышла на сцену с композицией «Мой дом», которую специально для нее написал композитор Валерий Шмат. Елизавета Цуприк впечатлила членов жюри мощным вокалом. В оба дня все судьи дали ей максимальное количество баллов. И в завершение. Сегодня оканчивается вступительная кампания на общих основаниях в большинстве вузов на бюджетные и платные места, там, где нужно пройти внутренние вступительные испытания. Это творческие специальности, специальности в сфере физической культуры и спорта. Приемные комиссии в последний день приема работают с 9 до 18 часов. Сельскохозяйственные учреждения высшего образования и силовые вузы принимают документы до 19 июля. С 18 по 25 июля в вузах пройдут внутренние вступительные испытания. Зачисление на бюджет закончится 27 июля. Прием документов на платную форму продолжится до 1 августа. Зачисление платников окончится 3 августа. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 26 до 31 градуса. В Барановичах 26-28, в Пинске 28-30, в Бресте сегодня 29-31.

0: Полезный разговор.
1: Всем здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здесь по-прежнему Юля Майская. И сегодня в программе обсудим тему, которая волнует многие многодетные семьи Бреста и области. Подготовка детей к новому учебному году и единовременная материальная помощь к его началу. На кого распространяется данный вид государственной поддержки? Есть ли какие-либо исключения? Имеет ли значение уровень дохода семьи для получения данной выплаты? Об этом и не только. Поговорим сегодня с пользой для вас, уважаемые радиослушатели. Гость программы сегодня Инна Павловна Ступникова, заместитель начальника управления, начальник отдела по труду и соцзащите управления по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома. Инна Павловна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Благодарю, что пришли сегодня к нам в студию прямого эфира «Радио Брест» и нашли эту возможность, потому что тема действительно важная и очень актуальна для населения. Инна Павловна, давайте начнем с главного. Кто имеет, в общем-то, и может рассчитывать на единовременную материальную помощь к началу учебного года в 2026 году, какими критериями должна соответствовать семья?
2: В 2026 году в Республике Беларусь предусмотрена единовременная материальная помощь многодетным семьям для подготовки детей к учебному году 2026-2027 год. Эта мера поддержки закреплена в государственной программе развития демографического потенциала на 2026-2030 годы. В городе Бресте эта мера социальной поддержки определена решением Брестского городского совета депутатов, принятого в июне месяце этого года. О социальной поддержке семей, воспитывающих детей на 26-30 годы и средств городского бюджета в виде выплаты единовременной материальной помощи к учебному году данной категории граждан. Помощь предоставляется семьям, воспитывающим троих и более детей. Ключевое условие – дети должны быть школьниками, обучаться в учреждениях общего, среднего и специального образования. Специальное образование подразумевается, это центры коррекционно-развивающего обучения «Стимул Веда», специальная школа номер один в школах-интернатах.
1: Это хорошо по той простой причине, что очень многие люди, вроде кажется, знают, но когда доходит дело до каких-то нюансов, не обладают важной информацией. А вот на какую сумму могут рассчитывать родители? Размер выплаты привязан к бюджету прожиточного минимума. Не могли бы вы уточнить точную цифру на сегодняшний день?
2: Ну, выплата начисляется на каждого ребенка-школьника и составляет 30% от бюджета прожиточного минимума, который будет установлен на 1 августа 2026 года. При расчете единовременной выплаты учитывается БМП в среднем на душу населения. Какой именно будет сумма на 1 августа, станет известно позже. Но для ориентира с 1 мая по 31 июля 2026 года БМП составляет 509 рублей 62 копейки. Соответственно, разовая выплата на ребенка-школьника на сегодняшний день 152 рубля 89 копеек. С большой вероятностью можно утверждать, что с 1 августа эта сумма будет несколько выше.
1: Но это очень даже хорошая поддержка, я вам скажу. И действительно, как мама школьников, так или иначе понимаю, что ее хватает на то, чтобы купить канцелярию, тетради, дневники, дополнительные какие-то учебники по биологии, химии, вот эти вот тетради на печатной основе. Поэтому это очень большое дело. Хорошо. Ну, а выплата производится на каждого ребенка-школьника? То есть, если в многодетной семье трое детей, все они идут в школу, помощь будет начисляться на каждого?
2: Верно, да, на каждого ребенка.
1: Ну, а какие могут быть при этом исключения для получения выплаты многодетным семьям к началу учебного года?
2: Ну, исключением, наверное, является один момент. Если ребенок после 9 класса поступает в колледж или в профессионально-техническое училище для получения среднего специального образования, то материальная помощь на этого ребенка не оказывается.
1: Куда именно нужно обращаться за этой помощью? В какой период и какие документы подготовить? Мы подробнее обсудим с пользой уже в следующем выходе. Оставайтесь с нами.
0: Полезный разговор.

0: Полезный разговор.
1: Сегодня в студии прямого эфира говорим с пользой для вас, уважаемые радиослушатели. И тема действительно актуальная. Не за горами старт учебного года, сборы детей в школу и, конечно же, деньги, которых зачастую иногда бывает не хватает, либо траты бывают превышают возможности. Но у нас в государстве созданы абсолютно все условия поддержки людей. Единовременная материальная помощь к началу учебного года многодетным семьям – одна из форм такой государственной поддержки. И сегодня в студии прямого эфира мы с пользой говорим с гостем Инна Павловна Ступникова, заместитель начальника управления, начальник отдела по труду и социальной защите управления по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома. Вот такая должность и так много слов, и четко представляя вас, я понимаю, что защищены мы, Инна Павловна, абсолютно со всех сторон. Итак, мы продолжаем далее нашу беседу. Сегодня мы говорим действительно о важном. Выяснили, кому положена помощь. Теперь самый насущный вопрос: где и как эту помощь получить? И, Инна Павловна, куда именно нужно обращаться родителям Бреста и, собственно, в какой период?
2: Если по какой-то причине родители не смогли подать документы в учреждение образования, где обучаются их дети, в мае-июне текущего года, тогда им необходимо обратиться до 31 августа в учреждение образования для включения в дополнительные списки для выплаты единовременной материальной помощи.
1: Хорошо. А если семья прописана в Бресте и ребенок учится в школе в Бресте, нужно ли им куда-то лично приходить или управление уже знает о них?
2: В управление приходить не надо. Списки многодетных семей уже сформированы учреждениями образования города и переданы в управление, и выплата будет производиться согласно этим спискам. Хочу здесь сделать один акцент. Родителям, которые зарегистрированы в городе Бресте, и дети, которых являются учащимся учреждения образования других населенных пунктов, не города Брест, это может быть Жабинка, Брестский район, Каменец, необходимо обращаться в рабочие дни с 15 июня, мы уже это начали, эту работу проводить, по 31 августа с 8 до 12.45 в Управление по труду, занятости и соцзащите Брестского горисполкома, которое находится по адресу город Брест, улица Красногвардейская, 4/1-2, кабинет номер 6.
1: Хорошо. А какие документы при этом нужно взять с собой для подачи заявления?
2: Ну, в первую очередь, это паспорт, либо вид на жительство заявителя, удостоверение многодетной семьи, оригинал и копия, справка о составе семьи или месте жительства, справка из школы или о зачислении 1-10 класс и реквизиты базового банковского счета получателя. Вот этот, наверное, реквизиты банковского базового счета являются очень важным моментом, потому что если будет ошибка в этом счете, возможно, будут сбои по перечислению материальной помощи. Консультации можно получить по телефонам наших специалистов 57 49 58 и 53 91 76.
1: Это важная, очень полезная информация, поэтому, уважаемые радиослушатели, если не сделали все вовремя, в период, о котором говорила школа, представители школы, учебного учреждения, обязательно фиксируйте данную информацию. Инна Павловна, а есть ли жесткие сроки приема заявлений? До какого числа нужно успеть родителям?
2: Ну, прием заявлений у нас начался с 1 июня и продлится до 31 августа. Выплаты начнутся перечислять, учитывая, что 1 и 2 августа выходные дни, с 3 августа.
1: Спасибо большое за развернутые и полезные ответы. Мы вернемся к этой теме. У нас совсем скоро прогноз погоды, блок рекламы, и услышимся вновь. Не переключайтесь.
0: Полезный разговор. Слушай наших.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 26 до 31 градуса тепла. В Барановичах 26-28, в Пинске 28-30, в Бресте сегодня 29-31 с плюсом.
2: Реклама.
3: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели ЗОВ.
4: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Радио «Блин».

0: Полезный разговор.
1: Сегодня с пользой говорим для вас, уважаемые радиослушатели, ведь многие семьи уже начали собирать детей в школу, и даже при наличии государственной помощи расходы бывают действительно очень даже значительными. Сегодня в студии на программе со мной присутствует Инна Павловна Ступникова, заместитель начальника управления, начальник отдела по труду и соцзащите Брестского горисполкома. Уже многое обсудили с вами сегодня, Инна Павловна. Ну вот расскажите, существует ли для семей Бреста дополнительные механизмы поддержки, помимо той выплаты, о которой мы с вами говорили выше?
2: Да, существует. По месту работы родителей оказывается помощь и средств нанимателя, и профсоюзов. И хочу сделать акцент, что согласно коллективным договорам многих предприятий города, эта помощь оказывается не только многодетным семьям, но и семьям, которые воспитывают мама или папа одни и имеют несколько детей, школьников, либо семьи, в которых один или двое детей.
1: Что делать, если семья оказалась действительно в трудной жизненной ситуации и 30% бюджета прожиточного минимума не покрывают всех нужд? Могут ли такие семьи рассчитывать на какую-то еще помощь от нашего государства?
2: Конечно. Существует государственный адрес на социальную помощь. И для многодетных семей она может быть в виде ежемесячного пособия, если доход на члена семьи ниже установленного критерия нуждаемости, либо единовременного пособия. Это может быть наступление трудной жизненной ситуации, болезнь, потеря имущества. Если доход не превышает 1,5 величины критерия нуждаемости.
1: Мы вот, собственно, говорим об этом, думаем об этом, но очень хочется акцентировать внимание сегодня действительно, что наше государство поддерживает абсолютно так или иначе наших людей, и та господдержка, которая существует и для многодетных родителей, и я тоже являюсь одной из таких, и на деле могу сказать, что это действительно очень важно и очень нужно. Ну что, продолжаем говорить далее, прервемся на музыкальную композицию и вернемся в студию, не переключайтесь.
0: Полезный разговор.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Полезный разговор.
1: Сегодня с пользой напоминаем нашим родителям и семьям белорусским, и жителям Бреста, Брестской области о том, что учебный год не за горами. И в нашем государстве есть возможность получить такую материальную помощь к началу учебного года многодетным семьям. И сегодня именно этой теме посвящен наш эфир. Он подходит к концу, и очень здорово, что вы, наши радиослушатели, с нами до конца. Инна Павловна, в преддверии 1 сентября мы услышали действительно много полезной информации. Давайте еще раз коротко пройдем по главным пунктам, как инструкция к действию. Кому, сколько и как?
2: Ну, мы уже говорили, и я хотелось бы повториться, что материальная помощь оказывается у нас по спискам, которые предоставили учреждения образования в наше управление. Если многодетная семья приехала из другого населенного пункта в город Брест, либо стала за этот период многодетной семьей и есть в семье школьники, нужно обращаться либо в управление по труду, либо в учебное учреждение, в которое пойдет ребенок учиться, и его включат в дополнительные списки. То есть два варианта. Либо подать документы в учреждение образования, либо обратиться к специалистам нашего управления с пакетом документов.
1: Вот эта вот история, я в прошлом году подавала, опять документы собирать, а сколько можно и так далее, и так далее. Нужно ли подавать документы каждый год заново?
2: Да, нужно, потому что документы подаются каждый год заново, так как за год может поменяться статус семьи. То есть если старшему ребенку исполнилось 18 лет, и в семье трое детей,

0: начала летнего периода. А в этом случае можно ли рассчитывать на мат-помощь? Ведь документы подал до 18?
1: Нет. К сожалению, учебный год начинается с 1 сентября, и поэтому на 1 сентября семья должна иметь статус многодетной семьи.
0: Вот теперь разобрались окончательно. А, тоже зарисовка из жизни. Например, ребенок идет в 10 класс, ну или в 1. Какую справку нужно просить в школе?
1: Ну, справку, если дети учатся в учреждении города Бреста, требовать не нужно. То есть учреждения образования города подают дополнительные списки на детей, зачисленных по приказам учреждений образования. В основном это приказы в конце августа издаются в учебных заведениях. И зачисляют деток в 1-10 класс, и вот эти дополнительные списки учебные заведения направляют в наше управление. И мы уже по этим спискам в течение сентября выплачиваем материальную помощь.
0: Хорошо.
1: А вот если дети живут, родители в Бресте зарегистрированы, а дети поступили в учебное заведение либо Брестского района, либо близлежащих населенных пунктов, тогда родителям с пакетом документов надо самостоятельно прийти в управление по труду.
0: Ну и, в принципе, что нужно ожидать поступления мат-помощи на расчетный счет, верно? Хорошо, а если деньги не поступят в августе, куда звонить, куда обращаться?
1: Ну, во-первых, сначала нужно проверить базовый счет в банке. И если со счетом все в порядке, тогда позвонить специалистам нашего управления по телефонам, еще раз я повторю, телефоны, 57-49-58, либо 53-91-76, и уточнить у специалиста, в чем причина, что деньги не поступили.
0: Ну что, в заключение могу сказать, Инна Павловна, спасибо большое за этот действительно поистине актуальный и полезный разговор сегодня. И, надеюсь, наши слушатели получили исчерпывающие ответы. И я напомню, что прием заявлений идет до 31 августа, верно, Инна Павловна?
1: Да, да.
0: Да. А выплаты стартуют уже с 1 августа в том числе.
1: Да.
0: Да, вот. Ну, а до 1 августа тут осталось рукой подать. В общем, желаем всем удачной подготовки к Новому году, всем абсолютно семьям без исключения, и многодетным, и семьям, которые, возможно, пока еще не решились на третьего ребенка. Ну, а если вдруг так сложится, знаете, что с государственной поддержкой в нашей стране можно смело на это решиться. Итак, напомню, гостем программы сегодня стала Инна Павловна Ступникова, заместитель начальника управления, начальник отдела по труду и социальной защите Брестского горисполкома. И именно Инна Павловна, спасибо огромное и желаю вам отличного продолжения дня.
1: Спасибо огромное. Рада была.
0: Спасибо. Меня зовут Юлия Майская. Друзья мои, спасибо, что по-прежнему с нами. Оставайтесь в нашей компании и услышимся в эфирах.
2: Полезный разговор. Наша музыка.

Реклама. Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Девушки из первичной организации Белорусского союза женщин УВД Брестского облисполкома накануне выехали в хозяйство Брестского района, чтобы поддержать комбайнеров и вручить в знак заботы пироги и напитки. «Мы хотим подарить частичку нашего женского сердца и тепла тем, кто от рассвета до заката в поле в любую погоду создает богатство нашей страны, героям полей. Благодаря их труду на столах миллионов людей есть хлеб, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне», подчеркнула председатель первичной организации Светлана Романюк. В этом году к аграрии присоединились и сотрудники милиции. Более 20 сотрудников ОВД области, имеющих разрешение на управление сельхозтехникой, помогают хозяйствам в уборке хлеба. Первыми встретили девушек комбайнеры открытого акционерного общества «За мир» в агрогородке Страдич. Второй визит женщины совершили на производственный участок Прилуки открытого акционерного общества «Остромечево». К другим новостям. В Бресте с 14 по 16 августа пройдут 5-е международные соревнования по подводной робототехнике. Об этом сообщили в Брестском государственном техническом университете. Подобные состязания состоятся в нашей стране впервые. В них примут участие 8 команд из Китая, 11 из России и 3 из Беларуси. Идея очень проста – популяризировать подводную робототехнику в целом и как отрасль в инженерном образовании. Победителей определят в 4 категориях. Участники будут управлять автономными и телеуправляемыми необитаемыми подводными аппаратами. Также они защитят разработки, посоревнуются в симуляторе. В смоделированных ситуациях предстоит решать реальные проблемы. Брещане строили легенду соревнований, опираясь на задачи подводной инженерии и экологического мониторинга в Беларуси.
0: Новости.
1: Дни союзного государства и молодежный праздник стартуют сегодня в фестивальном Витебске, сообщает Белта. Ключевым мероприятием станет гала-концерт «Юбилейный календарь союзного государства». На сцену выйдут артисты и коллективы из Беларуси и России. Зрители смогут увидеть выступление коллектива «Фонограф Джаз Бенд», возглавляемого Сергеем Жилиным, Александра Олешко, Государственного камерного хора Республики Татарстан, Анатолия Ермоленко, заслуженного коллектива «Беларуси» ансамбля танца, музыки и песни «Белые росы» и многих других. Также в рамках Дней союзного государства пройдут джазовый фестиваль на площадке возле памятника Пушкину и вечернее шоу «Матрешки» в концертном зале «Витебск». В ночь на 18 июля в летнем амфитеатре на концерте «Золотой хит» выступят группы «Нана», «Цветы», «Веросы». Общественный совет по нравственности в лице Белорусской православной церкви и Союза писателей Беларуси объявил 3-й открытый литературный конкурс имени святителя Кирилла Туровского «В гармонии с собой и миром». К участию принимаются произведения авторов разных возрастов, как профессионалов, так и любителей, написанные на белорусском или русском языке. Литературные формы могут быть различными. Оцениваться заявки будут в 3 номинациях: в кругу родных «Я и моя семья», «Бережное отношение к себе и к окружающему миру» и «Милосердие». «Сердие, труд, миролюбие». Произведения можно присылать по электронной почте Союза писателей Беларуси или в печатном виде с 1 сентября по 15 декабря. Подведение итогов конкурса состоится в начале 2027 года. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 26 до 31 градуса. В Барановичах 26-28, в Пинске 28-30, в Бресте сегодня 29-31.

0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 26 до 31 градуса. В Барановичах 26-28, в Пинске 28-30, в Бресте сегодня 29-31.
2: Реклама.
3: Пора в ОМА. Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров, всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень, в студии Ольга Фалеева. Здравствуйте. В нынешнюю уборочную кампанию в Беларуси рассчитывают собрать не менее 11 миллионов тонн зерна. Агрокомбинат «Мир» в Барановичском районе в советское время упоминался в учебниках как пример ведения сельского хозяйства. Гигантский животноводческий комплекс гремел на весь СССР. И сейчас это предприятие является одним из крупнейших и стабильных не только в Брестской области, но и в стране. Площадь зерновых культур там составляет свыше 6 тысяч гектаров. А чтобы вовремя и качественно доработать поступающий с полей урожай, требуется мощная зерносушильное хозяйство. В нынешнюю жатву в распоряжение хлеборобов поступит и новый комплекс. Как отмечает заместитель гендиректора агрокомбината «Мир» Андрей Щеглик, объект готов на 97%. Уже начинаются пусконаладочные работы. В хозяйстве начали уборку озимого ячменя. Планируют получить валовой сбор не менее 32 тысяч тонн. К другим новостям. На данный момент в Бресте и Брестском районе 1923 девочки 11 лет получили первую дозу вакцины против ВПЧ, а также 1613 девочек уже привиты второй дозой вакцины. В июне начата вакцинация девочек 2015 года рождения. В настоящее время применяется вакцина «Цикалин» производства КНР. Препарат не содержит в составе живой вирус, поэтому не может приводить к инфицированию. Важно помнить, что вакцина предотвращает заражение, а не лечит уже возникшие заболевания. Поэтому прививать детей и подростков лучше до начала половой жизни. Родители самостоятельно могут выбрать, где будут проводиться прививки – в поликлинике либо в школе, проинформировали в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Сегодня по всей стране проходит международная профилактическая акция, нацеленная на снижение аварийности и предотвращение дорожно-транспортных происшествий в зонах пересечения автомобильных и железнодорожных магистралей. Участники рейдов проводят разъяснительную работу с водителями, распространяют информационные памятки, а также проверяют соблюдение скоростного режима и сигнальных требований при подъезде к шлагбаумам. Особое внимание уделяют переездам с интенсивным движением транспорта. И в завершение новости компании. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону. Телефону 147. Грандиозная ярмарка распродажа в Бресте. Магазин «Новый стиль» на Машерова 23А – это огромный выбор одежды и обуви для всей семьи. Цены от 10 рублей, скидки до 90%. Вас ждут ежедневно с 9 до 20.00. Без покупок вы точно не уйдете. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 26 до 31 градуса. В Барановичах 26-28, в Пинске 28-30, в Бресте сегодня 29-31.

очень легко подпевать припев этой песни. Да, ну и запомнить тоже несложно. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вот именно в таком, знаете ли, ключе будем продолжать сегодняшний день. Ну, потому что сегодня роскошное настроение. Отличный день для того, чтобы петь вот такие вот веселые и заводные песни. Эта пятница, она подходит под знаком хорошего настроения. Вместе с вами на одной волне. Утренняя смена была вот совсем еще буквально недавно. Ну, а мы подхватываем этот марафон и вместе с вами держим путь в сторону 3 часов дня, поскольку именно там находится финишная черта, ленточка, которую мы вместе с вами разорвем грудью. Хотя нет, я хотел сказать, что все и закончится на этом, да, наш марафон, но нет. Именно там еще немножечко, небольшой отрезок, участок времени. Триатлон у нас, вот. Сначала, значит, у нас было плавание, а вот после этого будет какой-то бег, ну и далее велосипед. На протяжении всего сегодняшнего дня вместе с тобой на одной волне, безусловно, только самая лучшая музыка, интересные новости. Будь рядом вместе с нами на 104.8 FM в городе Бресте, на нашем сайте radiobrestfm.by или скачивай мобильное приложение Radio Player Беларусь. Меня зовут Женя Филинович, до 15.00 на одной волне вместе с тобой.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
2: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
4: Пора в ОМА. Спальные мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус 50%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Наша музыка.
6: Уже такая взрослая.

0: Тенем заката люди могут менять свои маски. Не теряй свою веру в надежду. Пусть летит наше время куда-то. С тобой самые лучшие люди и плечо высоченного брата.
1: Уже такая взрослая.

Значит, в 23 минуты поговорим о праздниках этого дня. Что случилось, что произошло и что можно отметить с легкостью в рамках, например, сегодняшнего вечера, пятничного, хорошего вечера. Так, значит, сразу пробежимся. Например, начнем с того, что в 1868 году столица Японии была перенесена из Киото в Токио. В 1944 году в Москве состоялся марш пленных немцев по Москве. Вот он также называется «Парад побежденных». Состоялась стыковка космических кораблей «Союз» и «Аполлон» в 1975 году. Так, какие еще события? Кстати, если в вашей жизни есть какие-то события, которые произошли прямо 17 июля, ну, тогда пишите нам скорее, рассказывайте об этом. Сегодня, между прочим, еще и день дарения подарков. Праздник зеленых глаз. День красивых фигур сегодня отмечается. Ну, слушайте, ну, по-настоящему летний праздник, если честно. День радости, день пижамы и день водопадов. Именины сегодня у Андрея, Марфы, Ольги, Дмитрия, Феодота, Марии, Богдана, Алексея, Татьяны, Анастасии, Михаила, Николая и у Александры. В США в 1902 году был изобретен кондиционер воздуха. Такая необходимая штуковина в рамках установившейся погоды. Кстати, о погоде. Уже в середине этого часа поговорим, узнаем. Информация от Бреста был гидромета. Но они нам обещают достаточно жаркую погоду и без дождей. Это все забегая вперед. И уже совсем скоро также прогноз погоды на ближайшие сутки. В общем, будьте рядом, чтобы не пропустить важную информацию. Ну и, безусловно, слушайте Радио Брест. 104.8 FM в городе Бресте. Наш сайт radiobrestfm.by.

0: Погода.
1: Поговорим о погоде. На сегодняшний день синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. Обещают нам переменную облачность на протяжении этого дня и без осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах сегодня 26-28, в Пинске 28-30, в Бресте сегодня от 29 до 31 градуса тепла.
2: Реклама.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
5: Пора в ОМА. Бассейны до минус 35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Клава Кока на волнах Радио Брест, композиция «100 шагов назад». Мы же делаем шаги только навстречу вам, только вперед, движемся в сторону обеденного перерыва. Совсем скоро сделаем эту паузу. Паузу, когда можно будет посвятить час самому себе, либо вспомнить про близких и родных людей в часе приветов и поздравлений. Стартуем в 13.00, ну а пока немного интересных новостей. Знаете, новости по-настоящему летние, хорошие новости. Это не только потому, что они из Колумбии, нет, ну не только поэтому. Но и потому, что, давайте так, лето, да, вот мы на протяжении всего года, начиная с осени, например, да, что-то там планируем, например, на следующее лето. Такое тоже может быть. Кто-то планирует отпуск, какой-то отдых, да, а на это все нужны какие-то денежки. И это все, безусловно, хранится, да, где-то какая-то копилка, возможно, дома имеется, какая-то банка, возможно, с надписью «На море», да, ну, далеко вперед ушли от нас колумбийцы, поскольку на вершине холма в колумбийском городе Ракира возвышается гордая свинка-копилка, ну, с отверстием для пожертвований. Ну, казалось бы, что тут такого? Дело в том, что ее признали самой большой копилкой в мире. Весит практически 30 тонн, высота ее 9 метров, длина 10,5 метров, а объект находится в тематическом парке. Внутренний мир этой свиньи наполнен не только деньгами. Там в ее теле поместилась целая галерея, посвященная истории глиняных копилок. А кроме того, нос копилки на самом деле является смотровой площадкой. Но не открытой, а закрытой. То есть вот вы смотрите на все происходящее из пятачка. Посетители парка регулярно наполняют копилку, значит, какими-то деньгами. Сотрудники передают собранные средства местным приютам для бездомных животных. Ну, это все, безусловно, сделано для привлечения новых туристов и, конечно же, для того, чтобы люди смогли прийти и познакомиться с каким-то гончарным мастерством и историей Южной Америки. Все это находится в Колумбии. Да, интересно, сколько денег вот поместится в нее, например, 2-рублевыми монетами? И насколько увеличится ее вес одновременно с этим? Ну, самое главное, чтобы у нас вес не увеличивался, да, а стремился, наоборот, в сторону понижения, при условии, что вы не успели похудеть к летнему периоду. 12 часов 38 минут. Продолжаем эту пятницу вместе с вами на одной волне. Я, меня зовут Женя Филинович. Хорошего вам дня.

0: Реклама.
1: Лето. В разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай стильные смарт-часы Huawei Watch GT6 в размере 41 мм до 14 дней работы без подзарядки. Со скидкой 31% за 549 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наши песни

Ой, ребят, что случилось, что произошло? Так, напомню, 12.52 на студийных, это пятница, безусловно, она должна быть красивой, роскошной, музыкальной, самое главное. Да, ну и пятница должна проходить под флагами хорошего настроения. Ну а еще вот тут вот абсолютно неожиданно, казалось бы, будет возможность почувствовать себя старым. Спросите меня, почему? А все потому, что 14 лет назад, вы запомните, 14 лет назад легендарный хит «Псай» Гангам Стайл стал первым видео в истории YouTube, которое набрало 1 миллиард просмотров. Ну, кстати, на это ему понадобилось всего лишь 159 дней. Сам клип, он настолько взорвал интернет и YouTube, даже пришлось обновлять свои счетчики просмотров. Там была такая история, что они использовали 32-битную переменную, заставив разработчиков обновить ее на 64-битного формата. А это говорит о том, что там миллиардами буквально сыпались эти просмотры. 5,4 миллиарда просмотров уже у этого клипа. История успеха безусловная. Мне кажется, что это настоящий культурный феномен, если честно. Это был первый клип, который преодолел планку 1 миллиард просмотров. И он же является первым, кто преодолел планку 2 миллиарда просмотров. Слушайте, там показателей вообще огромное количество. И фактов интересных, связанных с этим клипом. О том, о чем этот клип, как репетировались танцы. Там же уже вообще там целая вселенная вокруг этого кей-попа построена. Слушайте, дань уважения, безусловно, безоговорочному хиту прямо сейчас и мы окажем тот самый «Псай», та самая музыкальная композиция в радио в рест-эфире.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Медицинские вузы Беларуси сегодня завершают прием документов на бюджет. Всего в стране специалистов медпрофиля готовят 4 высших учебных заведения. В соцсетях растет волна негатива вокруг текущей приемной кампании. Однако Минздрав призывает абитуриентов опираться только на официальные факты, а не на слухи или прошлогодние проходные баллы. Заместитель министра здравоохранения Беларуси Борис Андрасюк отметил, что в прошлом году баллы на бюджет были действительно высокие. Поэтому многие дети с хорошими баллами не прошли. Видя данную ситуацию, мы пошли навстречу и дали возможность детям с хорошими баллами поступить на бюджетные места. Поэтому шанс еще есть. Мы более чем на 700 мест увеличили бюджет, сказал Борис Андрасюк. Чтобы претендовать на бюджетное место в медвузе, в приемную комиссию необходимо предоставить паспорт, медстраховку, 3 сертификата ЦТ и лицея по химии, биологии и одному из государственных языков, а также характеристику с места учебы и 4 фотографии. На полигоне под Брестом возле поселка Муховец стартовал 10-й по счету внедорожный фестиваль «Брест Джип Фест 2026». По традиции, главной частью мероприятия станут захватывающие гонки преследования по бездорожью. Каждый раз маршрут меняется, а участникам на своих авто придется преодолевать водные преграды, естественные и искусственные препятствия. Автотехника разделена на несколько категорий. Праздничная программа началась с парада внедорожников и проезда колонны от Брестской крепости до полигона. В течение 2 дней будут проходить конкурсы, выступления приглашенных артистов, дискотеки. 19 июля пройдет финальное награждение победителей, а в 22 часа состоится торжественное закрытие фестиваля.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Согласно данным статистики экономического суда Брестской области, в первом полугодии количество рассмотренных дел об административных правонарушениях увеличилось на 3%. Наибольшее количество составили правонарушения, связанные с незаконной предпринимательской деятельностью, нарушением порядка осуществления торговли общественного питания, оказания услуг населению, реализации товаров физическими лицами, нарушением порядка приобретения, хранения и использования в производстве, транспортировке, отпуска и реализации товаров. К административной ответственности привлечено 91 юридическое лицо, 95 индивидуальных предпринимателей, 107 физических лиц. Общий размер штрафа составил более 580 тысяч рублей. Конфискация применена по 91 делу и составила более 635 тысяч рублей. И в завершение. Незанятых в экономике жителей Барановичи и пенсионеров приглашают на подработку. Управление по труду, занятости и социальной защите Барановичского горосполкома ежедневно организует оплачиваемые временные работы. Они проводятся в хозяйствах района. Оплата осуществляется ежедневно. Доставка к месту работы и обратно обеспечивается управлением. Подробности можно уточнить по адресу Барановичи, улица Грибоедова, 12, кабинеты номер 4-5. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест.фм.бай в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары, гроз, ливней и сильного ветра. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается небольшая облачность без осадков. Днем облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. При грозах местами сильные ливни. Ветер юго-восточный, южный, ночью слабый, днем с переходом на юго-западный 5-10 метров в секунду. Порывы до 14. При грозах местами шквалистые усиления ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 15 до 20, днем от 27 до 32 градусов. В Барановичах ночью 15-17, днем 27-29. В Пинске ночью 18-20, днем 29-31. В Бресте ночью 18-20, днем 27-29.

Пятничный день продолжается. Продолжается он хорошим настроением. И продолжается он часом приветов, поздравлений, добрых слов, слов пожеланий, приятного аппетита. Ну или, возможно, вот если собирается кто-нибудь в дорогу, давайте пожелаем ему еще и счастливого пути. Вместе с вами на одной волне, где бы вы ни находились, в дороге, дома, на работе, будем рядышком, ну и будем делиться вашими сообщениями, приветами, поздравлениями, самыми добрыми словами. В рамках этого часа все будем озвучивать и зачитывать. Прямой радио Брест эфир. Ну а вы присылайте номер нашего вайбера 399-2011. Ждем, в ожидании находимся. И в рамках этого часа сделаем счастливых всех, кого вы будете упоминать в своих радио Брест сообщениях. СМС-портал, если удобнее, если комфортнее, пишите именно туда 9900, короткий номер, который легко запоминается. Меня зовут Женя Филинович. До 14.00 озвучиваем ваши приветы, до 15.00 движемся в музыку, в такт вашего настроения в дневной смене.

0: Реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой?
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
4: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели ЗОВ.
5: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Слухай наших.

Продолжается эфир, 13 часов 22 минуты, здесь из самого центра города Бреста. Ваш привет и по всему миру целиком, но это посредством нашего сайта, безусловно, radiobrestfm.by. А если вдруг вы отправились, ну, куда-то далеко, это даже, возможно, даже не в пределах области, не в пределах страны, там очень легко будет услышать родные голоса или, например, им передать приветы и поздравления. Почему нет? Пользуйтесь. 399-2011 – это номер нашего вайбера. СМС-портал 9900. Здравствуйте. Привет передаю любимому человеку. Илье, я тебя очень сильно люблю. Завтра увидимся, родной мой. Люблю, целую, крепко обнимаю. Это было от Веронички. Так, ну что, продолжаем. Добрый день, Радио Бред. Передайте, пожалуйста, привет отделу логистики от Станислава. Значит, привет кому? Николаю, Андрею, Владу, Борису и Александру. Работаем, ребята, не устаем. Станислав написал нам это сообщение. Ему тоже огромный привет. Так, еще одно сообщение. Передайте, пожалуйста, привет Светлане Арсентьевне, Юлии Михайловне и Марине Евгеньевне. Хорошего вам рабочего дня и настроения. Это было от абонента 3111. На СМС-портал к нам долетело это сообщение. Так, еще одно сообщение. Передайте, пожалуйста, огромный привет всему нашему дружному коллективу. Оля, работай быстрее. А также самому лучшему руководителю Дарье Александровне. Мы тебя очень сильно любим. Ты лучшая. Всем удачного, хорошего пятничного дня. Это было от Леночки. Долетевшее к нам сообщение на этот момент, на эту секунду. Ну, а вы, безусловно, пишите еще. Будем обязательно зачитывать. В середине этого часа обновленный прогноз погоды от Бреста облгидромета на ближайшие сутки. Не пропустите. Essa bola vai rolar, mundo é o tapete verde. Quando a bola chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede. Olá!

0: Погода. Итак, информация о погоде от Бреста облгидромета. Информация на ближайшие сутки. Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары, гроз, ливней и сильного ветра. По информации Бреста облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается небольшая облачность без осадков. Днем облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. При грозах местами сильные ливни. Ветер юго-восточный, ночью слабый. Днем с переходом на юго-западный 5-10 метров в секунду. Порывы ветра до 14 метров в секунду в отдельных районах. При грозах местами шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Будьте аккуратны. В Барановичах этой ночью 15-17, днем 27-29. В Пинске ночью 18-20, днем 29-31. В Бресте ночью также от 18 до 20 с плюсом, днем 27-29.
1: Реклама.
2: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Слушай наших.

Так, еще немножечко ваших сообщений в рамках этого часа. Так, с чего начнем? Пожалуй, с Вайбера тогда. И начнем. Любовь нам пишет. Здравствуйте, Радио Брест. Хочу передать привет. Кабинет номер 13. Танюшка Романова. Сегодня вышла первый день из отпуска. Не хочет работать. Поставьте, пожалуйста, веселую песню для ее работоспособности. Коллега напротив. Так, и еще один солнечный привет, именно так было написано. Хотим поздравить с 7-летием нашу прекрасную девочку Мирославу. Желаем тебе крепкого здоровья, безграничного счастья и исполнения всех заветных желаний. Пусть твоя жизнь будет наполнена яркими красками, улыбками и незабываемыми моментами. Аня, Марина и мама Эмма. Так, летим дальше. Байко Марину Станиславовну с надвигающимися выходными, судя по всему, поздравляют. Отдохните так, чтобы было что вспомнить, но было стыдно об этом рассказать. От Галины было. Ну и еще одно сообщение. Хочу поздравить сестренку Драгинческого района, деревни Липники. Дорогая Инна, поздравляю тебя с днем рождения. От души желаю тебе с каждым днем все хорошеть. Никуда, Ильче, никогда не скучать и всегда верить только в самое лучшее. Инусик, будь счастлива, любима, здорова и, самое главное, желанна. Пусть в твоей жизни все будет изумительно. Счастья тебе, достатка, радости и море удовольствий от сестры Олеси и ее большой семьи. Слушайте, ну мы поздравляем! Вот, секундочку, безусловно, всех именинников сегодняшнего дня. Пускай все складывается на отлично. 13 часов и 41 минута. Это час приветов и поздравлений. Пятничный эфир на волнах Радио Брест. Обеспечиваем вам хорошим настроением и музыкой. Да, 104.8 FM в городе Бресте. Наш сайт radiobrestfm.by.

0: Радио Брест.
1: Я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди

Ваня Дмитриенко на волнах Радио Брест с композицией «Недоступно». Ну а мы все время находимся в зоне доступа. Не забывайте присоединяться к нам, ну и делайте это целыми компаниями. Идем далее. Финальная порция ваших поздравлений и приветов прямо сейчас. Борисовца Глеба из Стольнского района, поселка Речица. Поздравляем с днем рождения. Здоровья, успехов, благополучия. С любовью, семья Чмуневич. Ангелина написала нам, а я хочу поздравить с днем рождения дорогую Инну Владимировну Лось из деревни Липники. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, любви, исполнения всех желаний. Оставайтесь такой же красивой, мудрой и обаятельной. Будьте всегда настоящей королевой, а ваша корона пусть никогда не падает, а сияет все ярче с каждым годом. Пусть каждый день приносит радость, улыбки, тепло близких и только счастливые моменты. С праздником, наша королева. Племянница высылает свои поздравления, все прилетело к нам из Варшавы. 13 часов 56 минут. Ну вот, видите, не только города, целые страны соединяем в тот момент, когда вы передаете привет родным, близким людям, где бы вы ни находились. 104.8 FM в городе Бресте. Наш сайт radiobrestfm.by. Ну или мобильное приложение Radio Player Беларусь поможет вам оставаться на связи. Продолжается эфир. В рамках следующего часа, безусловно, вместе с вами будем вновь узнавать много нового и слушать много интересной музыки, поэтому будьте рядом. Пускай все складывается на отлично. Ну а вот предстоящая половина рабочего дня будет самая легкая на этой неделе.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. ВВП Беларуси в январе-июне 2026 года вырос на 1,5%, сообщили в Национальном статистическом комитете. Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил 149 миллиардов 600 миллионов рублей. Индекс дефлятора ВВП в первом полугодии по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 113,3%. Председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик провел встречу с генеральным директором Н-холдинга Юрием Притко. Стороны обсудили итоги работы компании «Медеа» за первое полугодие и локализацию производственных компонентов на территории Брестской области. Один из ключевых вопросов – развитие сотрудничества с компанией «Медеа». Также в ходе рабочей встречи председателя облисполкома Петра Пархомчика с гендиректором Н-холдинг Юрием Притко обсуждались вопросы развития Давидгородокского электромеханического завода и Брестского электролампового завода.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Медицинский студотряд «Сестры» заступил на смену в Бресте. Будущие медсестры из Брестского медколледжа приступили к работе в городской поликлинике номер 3. Студенческий отряд носит имя героини войны Галины Аржановой. Для девушек это отличный шанс применить знания на практике, отточить навыки и сделать первые уверенные шаги в профессии. И последнее. Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Ленинскому району Бреста напоминает, что организации и индивидуальные предприниматели вправе осуществлять деятельность по промысловой заготовке лекарственного растительного сырья, дикорастущих ягод, орехов и иных плодов, грибов, другой дикорастущей продукции в порядке, установленном законодательством. Индивидуальные предприниматели при осуществлении закупки ягод, грибов и другой дикорастущей продукции у населения обязаны оформлять акт закупки товаров, сырья, материалов, в котором указывается дата, наименование продукции, количество, цена, сумма, данные продавца и покупателя, а также подписи продавца и покупателя. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде. Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары, гроз, ливней и сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая облачность без осадков. Днем облачно с прояснениями, на большей части территории области кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер юго-восточный, южный, ночью слабый, днем с переходом на юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. При грозах местами шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 15 до 20, днем от 27 до 32. В Барановичах ночью 15-17, днем 27-29. В Пинске ночью 18-20, днем 29-31. В Бресте ночью от 18 до 20, днем от 27 до 29 с плюсом.

0: ох, как хочется, да, порой вот так, чтобы вот это по снегу белому, может быть, даже босиком, а может быть, даже окунуться туда, в это снежное безумие, только ради того, чтобы немножечко охладиться. 30 жарких градусов показывают термометры здесь за окном, в самом центре города Бреста. Если вам тепла не хватает, отправляем вам эти лучи солнечные, лучи хорошего настроения в те регионы, если хотите, и места, где вы находитесь. Ну, а прямо сейчас будем продолжать, безусловно, этот час наполнять музыкой, хорошим настроением и самыми добрыми новостями. Ну, а пока немного рекламы.
1: Реклама. Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

продолжаем эфир на волнах радио Брест. 14:25. Еще немного времени и узнаем обновленный прогноз погоды на ближайшие сутки от Бреста Облгидромета. Не пропустите. Ну а прямо сейчас мы узнаем и поговорим, безусловно, о братьях наших меньших. Аэропорт китайского города Ланчжоу. Именно там появился новый абсолютно отдел по борьбе с мышами. В нем работают бывшие бездомные кошки. Некогда бездомных животных поселили в специальном отведенном месте. И теперь одни ежедневно выходят патрулировать территорию и поднимают настроение пассажирам. Ну, еще выступают, мне кажется, неким антистрессом перед полетом. Да, все они члены одной кошачьей семьи. Будущие коллеги приютили, значит, кота Санбао, кошку Цуйхуа, их дочь Цуйга, а позднее предложили все-таки взять их и принять в ряды сотрудников и взять их на работу. Представители отдела по борьбе с мышами живут прямо в аэропорту, в огражденном пространстве, рядом с ними, из выходов на посадку. Кошачий дом оборудован самым необходимым, там система подачи свежего воздуха, диспенсер для воды и даже когтеточкой. Сами сотрудники аэропорта регулярно ухаживают за животными и даже выводят их на утренний патруль. Ну, конечно же, главной особенностью или главной, если хотите, какой-то рабочей обязанностью является охота на мышей. С чем они, кстати, успешно и справляются. В общем, все молодцы и все, знаете ли, при деле. Да, ну и на потеху тем самым пассажирам, которые отправляются куда-то в дальние путешествия, в дальние рейсы, перед вылетом на удачу обязательно нужно еще погладить и кота. Так, ну я надеюсь, что вы также перед уходом на работу погладили своих пушистых, всех тех, кто остался и дожидается вас дома. Ну и уже совсем скоро вы будете торопиться к ним обратно, чтобы возобновить запасы воды, возможно, или корма. Почесать их обязательно за ушком или вывести на прогулку. 14:27. Кстати, на прогулку, если пойдете, возьмите нас с собой в кармашек. Радио Брест.фм.бивай. Это наше мобильное приложение. Находите среди списка радиостанций свою любимую и вместе с нами продолжаете свой день. Эд Ширан поможет нам скрасить музыкой продолжение этого дня. И, как я уже говорил, в середине часа о погоде.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары, гроз, ливней и сильного ветра. Весь набор. Информация Брест-Облгидромета. В ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается небольшая облачность без осадков. Днем облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. При грозах местами сильные ливни. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Порывы ветра до 14 метров в секунду. При грозах местами шквалистые, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Будьте аккуратны. Температура воздуха в Барановичах этой ночью 15-17 градусов, днем 27-29. В Пинске ночью 18-20, днем 29-31. В Бресте этой ночью 18-20, днем 27-29 с плюсом.
2: Реклама.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
10: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Лори на волнах радио Бреста. Мы вместе с вами продолжаем, знаете ли, заряжаться активностью. Но тут ведь самое главное, что? Самое главное — это не переусердствовать. Самое главное — это не сделать лишнего. Ну, потому что, во-первых, уже финал рабочей недели. Давайте уже все-таки потихонечку переходить в какой-то энергосберегающий рабочий режим, для того, чтобы были силы на сегодняшний вечер этого дня, на сегодняшний вечер пятницы. Почему главное не переусердствовать? Главное, чтобы не случилось то же самое, что случилось с московским школьником. Все дело в том, что он получил 99 баллов за ЕГЭ по математике. И подумал, что, ну, 99 — цифра некрасивая. Ну, мы же все-таки не покупатели в Икее. Да, по этой причине он решил его пересдать. Да, вы не ослышались. Максимум — это 100 баллов. Ему не хватило только одного. И вот случилось. Он пришел на пересдачу ЕГЭ и вновь 99. В общем, стоило ли оно вот этих дополнительных нервов? Ну, вообще, на самом деле, может быть и нет. Мне кажется, что все у него обязательно получится, ровно как и у каждого из вас, тех, кто вместе с нами на протяжении всего сегодняшнего дня, утром, днем и, безусловно, вечером. Уже, кстати, совсем скоро, с 16 до 19.00, здесь на волнах радио Брест, вечерняя смена. Ну, а я буду с тобой прощаться. Хороших выходных тебе обязательно. Я желаю, да, жарких, таких самых настоящих летних выходных. Обязательно, чтобы, знаете ли, море эмоций, хорошего настроения и только самые лучшие новости. Это все я тебе желаю на вот этих вот коротеньких два дня. Ну, а с тобой мы услышимся уже в понедельник. Все, как обычно, с 12 и до 15.00 будем на одной волне. Меня зовут Женя Филинович. Пока.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Индонезия ввела 30-дневный безвизовый режим для граждан Беларуси. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел. Во исполнение договоренностей, достигнутых 2 июля 2026 года в Джакарте, президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко и президентом Республики Индонезия Прабово Субианто, индонезийская сторона с июля 2026 года ввела 30-дневный безвизовый режим въезда для граждан Республики Беларусь, владельцев общегражданских паспортов, путешествующих с туристическими целями. Ранее белорусы были обязаны оформлять визу по прибытии, говорится в заявлении. В Пинском районе продолжается строительство высоковольтной линии Березовская ГРЭС Пинск-Микашевичи. На днях на объекте прошла рабочая встреча с подрядчиками, где заместитель генерального директора по капитальному строительству Рубрестэнерго Андрей Берчук совместно с руководством Пинских электросетей обсудили текущий статус строительных работ. Впереди ключевой этап – модернизация подстанции Пинск-220 с переводом на класс напряжения 330 кВт. Специалистам предстоит построить 180 километров новой воздушной линии электропередачи и реконструировать еще около 15 километров существующих сетей. Проект затронет три ключевые подстанции Брестской области.
0: Новости.
2: Продолжаем выпуск. В концертном зале «Витебск» прошел гала-концерт, где назвали обладателей гран-при первых трех премий 24-го международного детского музыкального конкурса «Витебск», передает Белта. Гран-при конкурса получила брещанка Елизавета Цуприк, которая набрала максимальное количество баллов по результатам двух конкурсных дней. Первая премия досталась исполнительнице из Румынии Лючии Байку, вторая – Жасмине Тузеловой из Казахстана и Кире Абрамов из Израиля, третья – Валерии Шевченко из России и Елице Малаковой из Болгарии. И последнее. Брестэнерго запустила официальный аккаунт в Threads, лицом которого стала собака Корги по кличке Брюша. Аккаунт ведется от лица вышедшей на пенсию собаки. Брюша помогает брестским энергетикам рассказывать о своей работе в легком и доступном формате. В первых публикациях четвероногий блогер показывает рабочие будни энергетиков. Пользователи могут увидеть изнутри, как устроена энергетическая отрасль региона, глазами необычного милого помощника, рассказали в Брестэнерго. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
2: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары, гроз, ливней и сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая облачность без осадков. Днем облачно с прояснениями, на большей части территории области кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер юго-восточный, южный, ночью слабый, днем с переходом на юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. При грозах местами шквалистые усиления ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 15 до 20, днем от 27 до 32. В Барановичах ночью 15-17, днем 27-29. В Пинске ночью 18-20, днем 29-31. В Бресте ночью от 18 до 20, днем от 27 до 29 с плюсом.

0: Реклама.
1: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: года.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары, гроз, ливней и сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая облачность без осадков. Днем облачно с прояснениями, на большей части территории области кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер юго-восточный, южный, ночью слабый, днем с переходом на юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. При грозах местами шквалистые, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 15 до 20, днем от 27 до 32. В Барановичах ночью 15-17, днем 27-29. В Пинске ночью 18-20, днем 29-31. В Бресте ночью от 18 до 20, днем от 27 до 29 с плюсом.
2: Реклама.
0: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Белорусские ученые вывели новый сорт озимой тритикали «Первенец». Он включен в государственный реестр сортов растений 2026 года, сообщили Белта в пресс-службе Минсельхозпрода. Тритикали – гибрид пшеницы и ржи. Селекционеры взяли от пшеницы высокую питательность, а от ржи – выносливость и морозостойкость. Сорт «Первенец» создан специально как зеленый корм для заготовки силоса и сенажа. Урожайность зеленой массы «Первенца» держится на уровне 350-500 центнеров с гектара. При этом сорт отлично переносит белорусские зимы и не ложится под тяжестью дождя или ветра. В деревне Красное Пружанского района состоялось открытие аллеи памяти. Ее посвятили трагическим событиям 17 июля 1942 года, когда на этой земле были расстреляны мирные жители. В памятном мероприятии приняли участие коллектив открытого акционерного общества «Журавлиное», работники Мокровского лесничества, председатель Мокровского сельсполкома и местные жители.
0: Новости.
1: 10-й международный фестиваль «Брест Джип Фест» сегодня открыли большим автопробегом. Фестиваль проходит в Брестском районе по 19 июля. Основная площадка расположена у агрогородка Муховец, где в течение 3 дней проходят соревнования, показательные заезды, семейные активности и концертные программы. Фестиваль организован при поддержке брестских областного, городского и районного исполнительных комитетов. По информации организаторов, участие принимает около 100 экипажей из разных регионов Беларуси и России. Сегодня проходят конкурсы для гостей без участия автомобилей. Завтра стартуют основные автомобильные состязания. Организаторы подчеркивают, что зрители смогут наблюдать за каждым заездом. Участники автопробега стартовали от Брестской крепости. Колонна внедорожников направилась к месту проведения джип-феста. И последнее. МЧС напоминает о соблюдении правил безопасного поведения у воды. Основными причинами несчастных случаев на воде по-прежнему остаются купание в состоянии алкогольного опьянения, купание в запрещенных местах, а также отсутствие контроля со стороны взрослых за поведением детей у воды. МЧС призывает купаться только в специально оборудованных и отведенных для этого местах, не заплывать за буйки и другие ограждения, ни в коем случае не оставлять детей без присмотра, не устраивать игры на воде, не подавать ложных сигналов бедствия и ни в коем случае не следует купаться в состоянии алкогольного опьянения. Телефоны МЧС 101 и 112. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары, гроз, ливней и сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая облачность без осадков. Днем облачно с прояснениями, на большей части территории области кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер юго-восточный, южный, ночью слабый, днем с переходом на юго-западный 5-10, порывы до 14, при грозах местами шквалистые, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 15 до 20, днем от 27 до 32. В Барановичах ночью 15-17, днем 27-29. В Пинске ночью 18-20, днем 29-31. В Бресте ночью 18-20, днем 27-29 с плюсом.

0: дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Ну что ж, 16:11, вечер пятницы наступил, он уже, я прям скажу, подкрадывается к нам тот самый, самое любимое время недели, совсем скоро выходные, и мы будем ближайшие 3 часа в рамках вечернего шоу «По дороге домой» встречать это самое прекрасное настроение, самую прекрасную, скажем так, душевную... Да вот просто вечер пятницы, не надо подбирать эпитетов, он просто сам по себе не нуждается в каких-то особых представлениях. Ну что ж, дорогие друзья, в ближайшие 3 часа мы узнаем, как я уже говорил, массу полезной и интересной информации, расскажу про то, как лучше всего ближайший уикенд провести с точки зрения гороскопа и много-много-много всего другого. Самое главное, оставайтесь с нами, оставайтесь на наших волнах и вместе, конечно же, с хорошей музыкой. Совсем скоро это будет Моллоуи, Бен Хамильтон и «I Need a Dollar».

0: Лукашенко, Hold Me. Юнатас и Лавиния Кенниенс буквально через одну музыкальную композицию и рекламный блок уже в ваших приемниках.
1: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «Правила движения».
1: Это рубрика «Правила движения», рубрика, информацию для которой нам предоставляют сотрудники ГАИ УВД Брестского облсполкома, и вот о чем они поведают сегодня. Каждому автомобилисту знакомо чувство легкости, когда после долгого и утомительного путешествия по незнакомым дорогам на горизонте наконец появляются знакомые очертания родного города. Маршрут от работы до дома, поездка по привычной улице, по одной и той же со временем начинают восприниматься нами как абсолютно безопасные зоны комфорта. Кажется, что здесь известен каждый изгиб асфальта, каждая выбоина и время работы всех светофоров. Привычный маршрут на самом деле таит в себе скрытую психологическую ловушку, коварство которой заключается в притуплении бдительности и рождении ложного чувства абсолютной безопасности. Научное объяснение этого феномена кроется в особенностях работы человеческого мозга, а именно в эффекте так называемого ментального автопилота. Наш мозг устроен чрезвычайно экономно. При многократном повторении одних и тех же действий он стремится автоматизировать процесс, чтобы снизить потребление энергии. Когда водитель изо дня в день преодолевает один и тот же путь, его сознание постепенно отключается от активного управления автомобилем. Мозг переходит в режим ожидания, а человек за рулем начинает действовать рефлекторно. В этот момент реакция водителя критически снижается, а его внимание рассеивается. Он продолжает физически смотреть на дорогу, но перестает фиксировать мелкие, но жизненно важные детали дорожной обстановки, что в психологии называют «слепотой невнимания». Именно этот сонный режим работы мозга на знакомой дороге чаще всего и приводит к трагическим последствиям, таким как наезды на пешеходов или игнорирование дорожных знаков. Двигаясь на автопилоте, водитель подсознательно ожидает, что дорожная обстановка сегодня будет абсолютно идентична вчерашней. Мнимое спокойствие усыпляет инстинкт самосохранения. Для того, чтобы не стать жертвой коварства привычных маршрутов, водителю необходимо научиться искусственно возвращать себя в состояние активной концентрации, используя простые техники психологической разгрузки. Прежде всего, важно регулярно менять точку фокусировки взгляда. Вместо того, чтобы монотонно смотреть прямо перед капотом автомобиля, принудительно заставьте свои глаза сканировать пространство. Переводите взгляд с дальней перспективы дороги на зеркала заднего вида, обращайте внимание на обочины, проверяйте показания приборов и сознательно вчитывайтесь в дорожные знаки, даже если помните их наизусть. Этот нехитрый прием заставляет мозг выйти из режима энергосбережения и заново начать обрабатывать визуальную информацию в режиме реального времени. Дополнительным эффективным способом борьбы с дорожной рутиной является периодическая смена привычных маршрутов. Если у вас есть возможность доехать до работы или дома другой дорогой, пускай даже она будет на несколько минут длиннее, воспользуйтесь ее. Новая дорожная обстановка, незнакомые развязки и другие интервалы работы светофором мгновенно заставят ваш мозг включиться в работу, обострив реакцию и внимание. Госавтоинспекция напоминает, что безопасность за рулем не имеет выходных и зон комфорта. Каждая поездка, даже если она длится всего 5 минут, требует от вас такой же собранности, как и движение по автодороге. Помните, что дорожная обстановка меняется ежесекундно, и только ваше внимание и осмотрительность способны уберечь от беды и гарантировать благополучный финал любой поездки. Это была рубрика «Правила движения». Берегите себя и своих близких.
0: Правила движения. Радио.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары, гроз, ливней и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается небольшая облачность без осадков. Днем облачная с прояснениями погода, на большей части территории кратковременные дожди, грозы. При грозах местами сильные ливни. Ветер юго-восточный, южный, ночью слабый, днем с переходом на юго-западный 5-10 метров в секунду, порывы до 14. При грозах местами шквалистое усиление ветра, порывами до 15-20. Метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 15-20, днем 27-32 градуса. В Барановичах ночью 15-17, днем 27-29. В Пинске ночью 18-20, днем 29-31. В Бресте ночью 18-20, днем 27-29.
2: Реклама.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
7: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
8: Слухай наших.

0: дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас это всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент.
2: Радио Брест.
3: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

0: Реклама.
1: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
4: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Ну и новости.
1: Это были Years and Years и их королевский трек под названием King. Ну, кстати, наша новость тоже про королевское, а точнее про королевские размеры. Город Ракер в Колумбии известен своими гончарными традициями, но теперь он прославился кое-чем другим. В Ракере появилась удивительная достопримечательность. Это гигантская свинья-копилка, построенная из глины, бетона и стальных конструкций. Все желающие могут войти внутрь этой необычной скульптуры, потому что там находится небольшая выставка, посвященная истории местных глиняных копилок. Как и положено, у свинки-копилки имеется прорезь для монет, и любой человек может опустить туда денежку. Ну, с такой-то прорезью денежкой я бы это не называл. Ну, как есть. Все собранные таким образом средства, кстати, будут направлены в приюты для животных. Очень мило. Создатели проекта надеются, что копилка поможет привлечь туристов и познакомить мир с культурным наследием Ракеры. Кстати, представители книги рекордов Гиннесса уже заинтересовались свинкой. Ее официально признали самой большой копилкой в мире. Ну что ж, на благое дело, пусть она скорее копится. И, кстати, это единственная свинка-копилка, которую по итогу не будут разбивать. Зачем? Вещь-то хорошая. Оставайтесь вместе с нами. Встретимся мы с вами уже в следующем часе. А прямо сейчас у нас Five Star Family и раз-два.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Министерство образования утвердило программу факультативных занятий «Математика от простого к сложному» для 8-11 классов. Об этом Белта сообщили в ведомстве. Особенностью курса является гибкость программы. Ее можно проходить 1, 2 или 4 года на выбор школы и ученика. Также сделан акцент на практику, упор на тестовые форматы, поиск рациональных способов решения и навыки тайм-менеджмента. Факультатив нацелен на повторение и углубление ключевых тем алгебры и геометрии. Доступные занятия станут с 1 сентября. Жабинковский район завтра станет столицей электронной музыки. Праздничная суббота продолжится одним из самых ярких музыкальных событий лета – Lotus Music Festival 2026, который пройдет в учебно-развлекательном центре «Парк Полянка». С 14 часов дня и до 3 ночи гостей ждет атмосфера настоящего open-air. Качественная электронная музыка, лес, закат, световые инсталляции, красивые фотозоны, зоны отдыха, активности на воде, новые знакомства и незабываемые эмоции.
0: Новости.
1: В преддверии Дня города пешеходная улица Советская в Бресте стала еще красивее. Сегодня там прошел эксклюзивный уличный перформанс – превью модного фестиваля «Лукбук». Модели дефилировали прямо среди прохожих. Фестиваль «Лукбук» состоится 24 июля в День города. Новости компании. Беларусьбанк предлагает пакет услуг «Шаг навстречу», который создан специально для молодых предпринимателей в возрасте до 31 года, недавно открывших свое дело. Пакет предусматривает безлимит электронных переводов и плату всего 1 рубль за каждую операцию зачисления и выплаты сумм на счета физических лиц. Сосредоточьтесь на развитии прибыли, а финансовые заботы доверьте специалистам. Сделайте шаг навстречу своему бизнесу этим летом. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. Грандиозная ярмарка-распродажа в Бресте. Магазин «Новый стиль» на Машерова 23А – это огромный выбор одежды и обуви для всей семьи. Цены от 10 рублей, скидки до 90%. Вас ждут ежедневно с 9 до 20.00. Без покупок точно не уйдете. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары, гроз, ливней и сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брищине ожидается ночью небольшая облачность без осадков. Днем облачно с прояснениями, на большей части территории области кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер юго-восточный, южный, ночью слабый, днем с переходом на юго-западный 5-10, порывы до 14, при грозах местами шквалистые усиления ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 15 до 20, днем от 27 до 32. В Барановичах ночью 15-17, днем 27-29. В Пинске ночью 18-20, днем 29-31. В Бресте ночью 18-20, днем 27-29 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.08 на эфирных. Рад приветствовать всех тех, кто закончил рабочий день, а вместе с ним и рабочую неделю. Пятница вечер, уже после 17.00. Можно начинать потихонечку вдыхать. С вами я, Алексей Лихович, и это вечернее шоу «По дороге домой». Кстати, если за рулем, обязательно соблюдайте правила дорожного движения, не за рулем тоже. Ну а если стали свидетелями факторов, которые затрудняют движение по дороге, обязательно сообщите о них нам на наш студийный вайбер 399-0011, код оператора 33. Становитесь нашими дорожными корреспондентами, как это сделал Сергей. Итак, внимание, город Брест, 17.04, вот о чем он нас предупреждает. Перекресток Машерова, бульвар Шевченко в сторону Востока, в среднем ряду троллейбус стоит на аварийке. Внимательно. Да, перекресток ЦУМ, там у нас ДТП. Спасибо большое, Сергей. А всем остальным рекомендую учитывать данную информацию при построении своих маршрутов. В ближайшие два часа масса интересной и полезной информации. В частности, поделюсь с вами тем, как лучше всего провести грядущий уикенд с точки зрения гороскопа. А также совсем скоро узнаем, как выглядит белорусский автомобиль представительского класса МАЗ-281. Это не только в ближайшее время, а что у нас по части музыки. Совсем скоро Треви Маккой «Will Be Alright». Пораньше Кирилл Гуд и его кассеты. А вот Медуза и Henry Camomile «Don't Wanna Go To Home». «Go Home», прошу прощения, какая жуткая ошибка. Оставайтесь вместе с нами.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Лето в разгаре выгоды. В «Пятом элементе» только до 3 августа. Покупай премиальную модель 2026 года. 4K QNED телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED со скидкой и оплатой частями на 24 месяца от 137 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. «Пятый элемент Бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
4: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Наша музыка.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Скоро наш ведущий Антон Кравченко в отпуске, то его миссию на себя возьму сегодня я, потому что его программа «Автоновости» выходит именно по пятницам, именно в это время в районе 17:20. Ну, просто уж новость, уж очень сильно интересная из мира автопрома. Завод автомобильных прицепов и кузовов МАЗ Купава передал национальному аэропорту Минск первый из трех заказанных автомобилей представительского класса, который называется МАЗ-281, предназначенный для комфортной доставки пассажиров от самолета до терминала. Машина оснащена дизельным двигателем мощностью 150 лошадок и механической шестиступенчатой коробкой передач. Относится к экологическому классу Евро-5. Об этом сообщила пресс-служба Минского автомобильного завода, уточнив, что один из трех автомобилей будет адаптирован даже для перевозки пассажира с ограниченными возможностями. Автомобиль МАЗ-281, переданный национальному аэропорту Минск, относится к экологическому классу Евро-5. Он оснащен дизельным двигателем мощностью 150 лошадок и сил механической к шестиступенчатой коробкой передач. Для водителя предусмотрены современные решения, повышающие безопасность и комфорт, антиблокировочная система, система распределения тормозного усилия, система круговой курсовой устойчивости, камера заднего вида с выходом на головное устройство, электропривод, регулировки зеркал заднего вида, круиз-контроль и кондиционер. В общем, все очень даже по высшему разряду. В салоне же для пассажиров установлены 7 сидений повышенной комфортности с функцией откидывания назад. Еще 2 места для пассажиров расположены рядом с водителем. Кресла оснащены трехточечными ремнями безопасности. На подголовниках нанесен логотип организации заказчика. Для комфорта глаз используется двухрежимное потолочное освещение день-ночь. Также установлено освещение ступенек у сдвижной двери. А покрытие пола выполнено противоскользящим, что особенно важно в дождливую погоду или в зимний период. Боковая дверь в салон открывается автоматически. И на стеклах присутствует тонировка. Как отметил заместитель генерального директора по производству и идеологической работе МАЗ Купава Владимир Ананьев, при изготовлении автомобиля перед предприятием стояла задача сделать комфортную доставку гостей страны от самолета до терминала и обратно. В салоне все рассчитано для удобного размещения пассажиров и их ручного багажа. Также расположена автомобильная телескопическая вешалка для верхней одежды. По заказу аэропорта Минск предприятие изготовит 3 автомобиля МАЗ-281. Один из них будет иметь место для размещения пассажира с ограниченными возможностями, как я уже говорил выше. Вообще, новый автомобиль позволяет гостям Беларуси прочувствовать качество и надежность белорусской малотоннажной техники с первых минут пребывания в стране. Поэтому передача техники национальному аэропорту Минск подчеркивает стремление МАЗа развивать не только грузовое, но и пассажирское направление, а также укреплять сотрудничество с ключевыми транспортными объектами республики. Хотелось пожелать автомобилю не гвоздя, не жезла, но какой же там гвозди и жезла? Это же в аэропорту. Ну, в принципе, только легкой дороги и прекрасных, довольных пассажиров хочет пожелать новому автомобилю и, конечно же, поблагодарить его изготовителя. Оставайтесь вместе с нами в середине этого часа. Прогноз погоды. Ну, а далее прогноз астрологический на грядущий уикенд.
0: По дороге домой.
2: Радио.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары, гроз, ливней и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается небольшая облачность без осадков. Днем облачная с прояснениями погода, на большей части территории кратковременные дожди, грозы. При грозах местами сильные ливни. Ветер юго-восточный, южный, ночью слабый, днем с переходом на юго-западный 5-10 метров в секунду, порывы до 14. При грозах местами шквалистое усиление ветра, порывами до 15-20. 20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 15-20, днем 27-32 градуса. В Барановичах ночью 15-17, днем 27-29. В Пинске ночью 18-20, днем 29-31. В Бресте ночью 18-20, днем 27-29.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
4: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Авто выбирай на Бутик Автобай.
5: Авто продавай на Бутик Автобай.
2: Авто меняй на Бутик Автобай.
5: Авто покупай на Бутик Автобай.
6: Более 4000 хороших авто в наличии.
5: Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов
6: на сайте бутикавто.бай.
7: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
8: Паравома. Монтажная пена всесезонная 660 мл, всего 9,99 рублей. Герметик силиконовый, санитарный и универсальный по 7,99 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для ремонта и стройки. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
9: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
10: «Царское золото» объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в «Царском золоте». Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
11: Наши песни.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Все знаки зодиака ждут насыщенные выходные. Астрологи отмечают, что в эти дни формируется редкий, очень гармоничный аспект между Ураном и Плутоном. Воздушный трин, который принесет свежие идеи, вдохновение и желание что-то поменять. Лучшее время для того, чтобы заглянуть в будущее и наметить новые планы. В субботу утром Луна будет все еще в знаке Девы, настраивая на порядок и анализ, а к воскресенью перейдет в Весы, смещая фокус на гармонию в отношениях. Ну, а теперь по знакам зодиака. Овны. Для вас наступает время решительных действий. Звезды говорят, что воскресенье 19 июля может стать для вас особенно удачным днем для смелых начинаний. Энергии перемен поможет вам взглянуть на ситуацию шире и найти нестандартные решения. Используйте этот момент для переговоров, поездок или обучения. Все, что начнется сейчас, обещает быстрый результат. Тельцы. Выходные стоит посвятить дому и близким. Энергия дня располагает к обустройству уюта и созданию комфортного пространства. В отношениях возможна приятная и глубокая близость, но не торопите события, действуйте последовательно, и успех придет. В воскресенье может возникнуть сильное желание сделать паузу и насладиться моментом. Близнецы, вы главный бенефициар этих выходных. Редкий аспект Урана в вашем знаке открывает для вас одно окно возможностей. Идеи, которые еще недавно казались фантастикой, могут получить шанс на воплощение. Ожидайте возобновления старых контактов и появления новых полезных связей. В субботу будет хорошо работать с документами и информацией, а в воскресенье искать свежие и нестандартные решения. Раки. Начало выходных может быть связано с приятным уединением и духовными практиками. Это поможет привести внутренний мир в гармонию и восстановить силы. Обстановка дома сейчас очень важна. Наведите уют и проведите время с семьей. Не исключено, что в субботу вы почувствуете желание пересмотреть свои планы, а в воскресенье сможете взглянуть на них по-новому. Львы, настало время трезво оценить свои ресурсы и планы. Если вы ставили перед собой слишком грандиозные задачи, сейчас хороший момент для их корректировки. Вам помогут решительность и логика. В воскресенье 19 июля примите это как приглашение укрепить свои позиции и аккуратно завершить старые дела, которые уже потеряли актуальность. Девы, это ваше время. В субботу Луна в вашем знаке, и она наделяет вас особой ясностью ума, внимательностью к деталям и практичностью. Лучший день для того, что для любой кропотливой работы, наведения порядка в документах и планах. Вам будет легко выделить главное, структурировать информацию. Об общении и красноречии помогут проявить себя с лучшей стороны. Итак, это был гороскоп для первой половины зодиакального круга. Остальные дождитесь, буквально пару музыкальных композиций, рекламный блок, и я расскажу предсказания на эти выходные для вас.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, пару музыкальных композиций, рекламный блок пролетели совсем быстро. И прямо сейчас вторая половина гороскопа на выходные. Ее открывают Весы. Весы и выходные помогут вам избавиться от привычных колебаний и принимать решения быстрее и увереннее. Вы сможете найти баланс между личными делами и внешними обязательствами. В воскресенье, когда Луна войдет в ваш знак, вы почувствуете гармонию и устойчивость. Это отличное время для укрепления партнерских отношений и примирения и поиска золотой середины. Скорпионы, эти выходные – время для создания гармонии вокруг себя. Возможно, вам придется скорректировать некоторые планы, но ваша мощная интуиция подскажет верный путь. Хорошее время для укрепления финансовых вопросов или работы с важными документами. В личной жизни возможны глубокие и значимые разговоры. Стрельцы, звезды благоволят вашим амбициям. В выходные у вас появляется отличная возможность укрепить авторитет, реализовать давние планы или добиться прогресса в работе и учебе. Главное — сохранять фокус и не распыляться на мелочи. В воскресенье особенно хорошо думать о расширении горизонтов. Козероги, выходные принесут ощущение перемен, освобождения от старых ограничений. Прислушивайтесь к своему организму. Возможно, физическая слабость, и не перегружайте себя. В воскресенье 19 июля постарайтесь переключиться и вспомнить о собственной ценности, не связанной только с работой и достижениями. Хорошее время для укрепления долгосрочных планов. Водолеи, эти выходные созданы для вас. Редкий трин Урана и Плутона напрямую затрагивает ваш знак, принося ощущение внутренних перемен и прогресса. Ваши идеи начнут привлекать внимание, а прежние сомнения уйдут. Действуйте открыто, ищите союзников и не бойтесь заявлять о своих намерениях. Вас ждут интересные знакомства. Ну и, наконец, рыбы, в выходные вам важно расслабиться и не брать на себя лишнюю ответственность. Лучший отдых – это восстановление сил и работа с ресурсами. В начале выходных, возможно, некоторая путаница в общениях или планах. Не придавайте этому большого значения. А вот воскресенье принесет успокоение и ясность, помогая привести решение в четкую форму. Вот такой гороскоп. Если что-то хорошее, пусть это обязательно сбудется. А если что-то плохое прозвучало только что, то это гороскопы все врут. Вот именно так нужно к ним и прислушиваться. Всем отличных выходных, ну и следующего часа, в котором мы с вами в обязательном порядке встретимся. Оставайтесь с нами.
0: По дороге домой. Наши песни

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.

0: Бресте 18 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик обсудил с гендиректором Инхолдинга Юрием Притко развитие предприятий Брестской области. Главными темами обсуждения стали итоги работы компании «Мидея» за первое полугодие 2026 года и перспективы более глубокой локализации производства комплектующих на территории области. В ходе переговоров стороны также наметили стратегию развития для двух знаковых предприятий региона – Брестского электролампового завода и Давид Городокского электромеханического завода. С рабочим визитом в Ганцевичском районе побывал заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Игорь Брилевич. Программа рабочей поездки включала встречу с трудовым коллективом, личный прием граждан, а также посещение наукоемкого производства. Во время диалога с коллективом Игорь Брилевич обозначил главную задачу для работников потребкооперации – сохранить определяющую роль потребительского обслуживания населения в сельской местности. Далее в Ганцевичском райисполкоме заместитель председателя Совета Республики провел личный прием граждан, их представителей и представителей юридических лиц. В центре внимания оказались вопросы пенсионного обеспечения. Каждое обращение было детально разобрано, а заявители получили разъяснение на месте, а вопросы, требующие дополнительного изучения, взяты в работу. Завершающей точкой рабочей поездки Игоря Брилевича в Ганцевичи стало посещение филиала РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий. Парламентарий детально ознакомился с производственными мощностями уникального для Ганцевичского района предприятия, а также высоко оценил его кадровый и научный потенциал. В Пинском районе продолжается строительство высоковольтной линии Березовская ГРЭС Пинск-Микашевичи. На днях на объекте прошла рабочая встреча с подрядчиками, где заместитель генерального директора по капитальному строительству Рубрестэнерго Андрей Берчук совместно с руководством Пинских электрических сетей обсудили текущий статус строительных работ. Впереди ключевой этап – модернизация подстанции Пинск-220 с переводом на класс напряжения 330 кВт. Специалистам предстоит построить 180 километров новой воздушной линии электропередачи и реконструировать еще около 15 километров существующих сетей. Проект затронет три ключевые подстанции Брестской области.
1: Первый регион. Сегодня.
0: Продолжаем выпуск. В нынешнюю кампанию в Беларуси рассчитывают собрать не менее 11 миллионов тонн зерна. Агрокомбинат «Мир» в Барановичском районе в советское время упоминался в учебниках как пример ведения сельского хозяйства. Гигантский животноводческий комплекс гремел на весь СССР, и сейчас это предприятие является одним из крупнейших и стабильных не только в Брестской области, но и в стране. Площадь зерновых культур составляет свыше 6 тысяч гектаров, а чтобы вовремя и качественно доработать поступающие с полей урожай, требуется мощное зерносушильное хозяйство. В нынешнюю жатву в распоряжении хлеборубов поступит новый комплекс. Как отметил заместитель гендиректора агрокомбината «Мир» Андрей Щеглик, объект готов на 97%. Уже начинаются пусконаладочные работы. В хозяйстве начали уборку озимого ячменя. Планируют получить воловой сбор не менее 32 тысяч тонн. Объявлен конкурс на соискание премии Брестского областного исполнительного комитета в области качества. Право предоставления материалов для участия в конкурсе имеют все организации любой формы собственности, занимающиеся выпуском продукции или оказанием услуг. Оценка результатов деятельности участников осуществляется до 25 декабря. Каждому лауреату, удостоившемуся премии, вручается диплом, приз и денежная выплата. Необходимые консультации по премии Брестского облисполкома в области качества можно получить в Комитете экономики облисполкома по телефону 580869. В концертном зале «Витебск» прошел гала-концерт, где назвали обладателей гран-при первых трех премий 24-го международного детского музыкального конкурса «Витебск», передает Белта. Гран-при конкурса получила брещанка Елизавета Цуприк, которая набрала максимальное количество баллов по результатам двух конкурсных дней. 10-й международный фестиваль «Брест Джип Фест» сегодня открыли большим автопробегом. Фестиваль проходит в Брестском районе по 19 июля. Основная площадка расположена у агрогородка Муховец, где в течение трех дней проходят соревнования, показательные заезды, семейные активности и концертные программы. Фестиваль организован при поддержке брестских областного, городского и районного исполнительных комитетов. По информации организаторов, участие принимает около 100 экипажей из разных регионов Беларуси и России. России. Сегодня проходят конкурсы для гостей без участия автомобилей. Завтра стартуют основные автомобильные состязания. Организаторы подчеркивают, что зрители смогут наблюдать за каждым заездом. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше новости компании и о погоде на Брещине. Только по 31 июля в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на goldifisdream.by или по телефону плюс 375 29 232 44 44.
1: Погода.
0: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары, гроз, ливней и сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая облачность без осадков. Днем облачно с прояснениями, на большей части территории области кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер юго-восточный, южный, ночью слабый, днем с переходом на юго-западный 5-10, порывы до 14, при грозах местами шквалистые усиления ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 15 до 20, днем от 27 до 32. В Барановичах ночью 15-17, днем 27-29. В Пинске ночью 18-20, днем 29-31. В Бресте ночью 18-20, днем 27-29 с плюсом.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, вот еще один час. Еще на один час мы стали ближе к выходным и к вечеру пятницы. А, собственно, вот он уже и вечер пятницы. Он наступил, он же в самом разгаре. 18.13 на эфирных. Зовут меня Алексей Лихович. В ближайший час я вместе с вами познакомлю вас с музыкальной новинкой. Все-таки пятница, по традиции, рубрик «Фреш». Ее никто не отменял. Ну, а уже совсем скоро расскажу, как сразу в трех районах нашей прекрасной Брестской области будут праздновать День города. Именно Жабинка, Пружаны и Иваново. Так что оставайтесь с нами. Ну и, конечно же, с хорошей музыкой. Совсем скоро Робин Шульц и Жасмин Томпсон и знаменитейший хит «Sun Goes Down». Чуть пораньше, Дарлини, Don't You Remember? Can you feel it? А вот Ava Max и Kill It Queen буквально через одну музыкальную композицию и рекламный блок.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Лето в разгаре выгоды. В «Пятом элементе» только до 3 августа. Покупай мощный моющий робот-пылесос Narva Freo X Ultra с технологией сжатия пыли и щеткой с защитой от наматывания волос со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 54 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. «Пятый элемент Бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: 18.23 на эфирных. По традиции в эфире рубрика «Радио Компас». И куда же стрелки его покажут сегодня? Сегодня покажут сразу в три района, потому что в эти выходные там у нас праздничные мероприятия. В Жабинке, Пружанах и Иваново в эти выходные проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню города и годовщине освобождения районов от немецко-фашистских захватчиков. Начнем с Жабинки. 18 июля праздник начнется с соревнований по перетягиванию каната. Детской игровой программе в Доме культуры откроется фотовыставка, где жители представят свои снимки родного города. Также в этот день возродят районный конкурс «Автоледи». Одной из новинок станет творческая акция по созданию граффити. Мы решили превратить обычный серый забор возле молодежной площадки в арт-объект, где каждый житель сможет оставить пожелание любимому городу, рассказали в Жабинковском райисполкоме. Главное мероприятие начнется в 16.30 с митинга у братской могилы советских воинов и партизан. А вот вечером запланирована концертная программа и показ кино под открытым небом. Салют в 23.00. Затем будет космическая дискотека со светящимися неоновыми палочками до 2 часов ночи. В Пружанах 18 июля, а именно завтра, пройдет Пружаны Фест. В 11.00 состоится инаугурация нового органа в костеле Успенской Пресвятой Девы Марии. Инструмент был привезен из Нидерландов, установлен в рамках органного фестиваля. Мы постарались сделать программу такой, чтобы мероприятия охватили каждую возрастную категорию, и все могли провести время с пользой. Праздничные мероприятия начинаются с 11 часов. Кто-то может пойти на инаугурацию органа, кто-то может посетить локации, расположенные в городском парке, город детства, Вязковый подворок и другие, рассказали в Пружанском райисполкоме. В этом году в Пружанах впервые организуют еще и военно-историческую реконструкцию событий 41-44 годов. Будут показаны три этапа: начала войны, оккупация, освобождение. Участие примут военно-исторические клубы из Пружан и Березы. Реконструкция пройдет в городском парке. Также будет представлена техника времен Великой Отечественной войны, а завершится фест насыщенной концертной программой с участием творческих коллективов района и им приглашенных артистов. Тоже будет в Иваново. Там празднование пройдет 18 и 19 июля. Торжественная программа на главной сцене будет посвящена Году белорусской женщины. А вот в 15.00 завтра в Иваново в библиотеке откроется районный форум «Жизненные реалии известных женщин Ивановщины», на котором соберут женщин, добившихся успехов в карьере, многодетных матерей и почетных жительниц района. На улице Советской пройдет выставка техники. Около 50 ремесленников примут участие в ярмарке «Город мастеров». На улице 17 сентября в Иваново впервые проведут городское шоу визажистов, стилистов и модельеров. А вот возле Дома культуры появится новый формат музыкальных номеров «Поющий балкон». Рядом флористы и дизайнеры Брестской области подготовят ярмарку цветов. Неподалеку откроется ретро-дворик «История времен» с реконструкцией быта разных эпох. Музей района представит экспозицию «Наследие в традициях и поколениях» в формате музейного квартала. А вот на пешеходной дорожке разместят историческую фотохронику с использованием VR-очков. В 23.00, кстати, праздничный салют. Ну а после праздничного салюта в дело вступаем мы, а именно Радио Брест, потому что там будет дискотека от вашей любимой радиостанции в Иваново. Сразу же после салюта мы начинаем, а начинать конкретно будут наш диджей First Line с самыми лучшими, самыми яркими хитами, которые он так умеет филигранно расставить по программе, что просто с танцпола уйти невозможно. Ну а настроение будет создавать мой дорогой любимый коллега Влад Романенко. Поверьте, будут конкурсы, будут игры, призы, будут розыгрыши, так что обязательно поприсутствуйте и после салюта никуда не расходитесь, будет действительно жарко. Ну что ж, всем отличного настроения, продолжаем вместе с нами, а вот какая погода в ближайшие сутки, узнаете совсем скоро.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары, гроз, ливней и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ночью ожидается небольшая облачность без осадков. Днем облачная с прояснениями погода, на большей части территории кратковременные дожди, грозы. При грозах местами сильные ливни. Ветер юго-восточный, южный, ночью слабый, днем с переходом на юго-западный 5-10 метров в секунду, порывы до 14. При грозах местами шквалистое усиление ветра, порывами до 15-20. Метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 15-20, днем 27-32 градуса. В Барановичах ночью 15-17, днем 27-29. В Пинске ночью 18-20, днем 29-31. В Бресте ночью 18-20, днем 27-29.
2: Реклама.
3: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели ЗОВ.
4: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
5: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Пятница, 18:38, друзья. Это «По дороге домой» на радио Брест. У микрофона Алексей Лихович. Ну что ж, пробки потихоньку рассасываются, настроение в гору. А это значит, что пришло время для нашей музыкальной рубрики «Фрэш». Потому что в пятницу вечером нам нужны только новые лица и новые звуки. Сегодня у нас в гостях в плейлисте человек, который никогда не боится экспериментировать. Голос, который брал высоты, казавшиеся недосягаемыми. Внешний образ, который ломал любые стереотипы. Я говорю, конечно же, об Адаме Ламберте. После American Idol мы привыкли к его рок-крику, к его театральности в духе Queen, но в 2026 году Адам решил нас всех удивить. И трек, который мы включаем прямо сейчас, это абсолютно новый саунд для него. Это Necklace. Представьте себе, никакого надрыва, никакого глэм-рока, только мерцающие синтезаторы, ночной город и его фирменный фальцет. Но не как крик души, а как завораживающий шепот. Это песня о том, как мы цепляемся за людей, как носим их на себе как украшения, даже когда они уже давно стали тяжелыми. Текст здесь играет не меньшую роль, чем музыка. Кстати, для меломанов продюсировал этот трек не кто-нибудь, а сам Финес. Да-да, брат Билли Айлиш. И это, кстати, слышно. Здесь много воздуха, много тишины между нот. Очень атмосферно. Работа, которая идеально смотрится в тени закатного солнца, когда вы едете, ну, где-нибудь там по Московской или по улице Ленина. Итак, Адам Ламберт и его Necklace. Слушаем, расслабляемся и запоминаем. Это ваш новый вечерний саундтрек.

может, я останусь с тобой. Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18.51 на наших эфирных. Вот уже финал этого часа, дорогие друзья. Вместе с ним и вечернего шоу «По дороге домой». Мне остается только пожелать вам классных выходных. И, кстати, если хотите завтра перед Ивановской дискотекой размяться и потанцевать под хиты нашего диджея First Line, это всегда пожалуйста. Это мы вам можем помочь и предоставить. Хиты первой линии в 8 вечера сегодня на наших волнах. Так что включайтесь, танцуйте. Ну а завтра приходите на центральную площадь Иваново и танцуйте вместе с нашим диджеем First Line и Владом Романенко. Ну, а всем остальным я просто хочу пожелать провести эти выходные вот именно так, как хочется именно вам. Чтобы вы встретили только тех людей, с которыми вам комфортно и приятно. Чтобы даже если какие-то мелкие проблемы, неурядицы были, чтобы они просто как по мановению в волшебной палочке в эти выходные разрешились и принесли вам только радость и хорошее настроение. На сим позвольте слегка, почему слегка, потом узнаете, откланяться, потому что завершается наш шоу вечернее «По дороге домой». А лишь я с вами не развитываюсь, потому что собираюсь вернуться сюда уже у подшатку наступной годины разом с моей коллегой из отдела новин Арыной Ермаковой. Мы расскажем про основные подеи Брешины за одыходящий тыдень в программе «Брестская в область акценты». Тому не пропустите самое интересное. Сустренимся в наступной године.
0: «По дороге домой». Знай наших.

0: Брестская область. Акценты.
1: У студии Радио Брест Арина Єрмакова і Олексій Ляхович.
2: Протягуємо розмову про основні новини і події Брестщини.
1: У Жабінці амаль треть квартир будують для черговиків з Бреста. Про гэта повідомив старшиня Жабінковського райвиконкома Андрей Кузьміш. У приватності, у минулому році у городі Сподорожнику почали забудовувати новий шматповерховий квартал з 5 домов, розлічених на 342 квартири. Перший увели в експлуатацію дом на 72 квартири. 34 з них отримали черговики з обласного центру. Сьогодні буде уведено ще два 9-поверхові доми агульної площі 9,5 тисяч квадратних метрів. У їх 30 квартир продовжують угледжены для брестаушан. У теперешний час районная администрация Бресте ведут прием заяв от жадающих. Громадяне, которые стоят на улику мальших потребу областным центре, будуются у городе с подорожнику на льготных умовах и кредитуются на 20 годов под 5% годовых. Жабинговский райвыконкам бяре на себе обязательства по обеспечению жильем на протягу одного года, подкреслил Андрей Кузьмич.
2: Больше за 10 фестивалей проведут летом и осенью у Брестской области. Про это поведомили у пресс-службе Брестского облвыконкама. Например, у Брестском районе по 19 липеня проходит международный джип-фест. Усих аматоров солодкого запрашают 18 липеня у Малариту, где в день святкования Дня города пройдет фестиваль «Ягодное сузорье». Еще одна гастрономичная локация на карте туристичных подей региона – фестиваль «Соминская юшка» у Ивацевицком районе, який пройдет 18 липеня. У вёсцы Городная Столинского района 27 липеня почнется пленэр ганчароў. Пинский район 1 жніўня запрашае на фестываль «Палескі уюн».
1: Руины кляштора Бернардинок у Бресте плануют перетворить у музейную простору. Про это поведомил наместник старшини Брестского гарвыканкама Виталь Шчерба. Руины находятся на территории Волынского умацавання Брестской крепости. Реставраторы с конца весны займаются працами по консервации. У одним из помешканий на первом поверсе рабочие выявили артефакты – гильзы, патроны, шкляные колбы, бутельки, ампулы с прозрыстой ваткостью и иншие предметы. По словам Виталя Шчерба, идет сбор усіх артефактов, знойденных у руинах кляштора Бернардинок. Бернардинок ведется в опис предметов. Кляшторный комплекс бернардинцев на Брестской земле засновали у 17-м стагодзе.
2: Знакомитый дзявочий виноград вернулся на свое звыклое место после ремонта фасада на Ливаневского 1 у Бресте. Каб заховать любимую брестовчанами зеленую розыночку, лозы на час ремонту аккуратно сняли и замцовали на будовничих лясах. Уличивающие уникальность и значность гэтага природного упрыгоживания для Бреста, специалисты Полесского аграрного института допомагали створить оптимальные умовы для полновартостного обновления винограду на его ранейшем месте. Як распавел директор Брестского центра по керованию нерухомости Микола Якубовский, основные лияны пустили по фасаде прикладно у ранейшем размещении. Лозы замацавали до троса у стяжками. У процессе разрастания винограду специалисты будут проводить формовочное образание.
1: У Бресте рыхтуются до одной из самых ярких подей лета – семейного фестиваля «Облоки молока», який отбудется 24 липеня. Свято традиционно проходит у парку Миру и стало важной часткой Дня города. Компания «Савушкин продукт» означает 50-годовый юбилей и рыхтует для гостей грандиозную программу. С полдня парк перетворится у великую интерактивную простору. Гостей чакают спортивные активности, зоны отпочинку, дегустации любимых продуктов, гульни для детей и множество тематичных пляцовок. Территория будет поделена на несколько тематичных зон, каждая из яких пропонует свою атмосферу. Кульминация дня станет вечерняя программа на головной сцене. У 21 годину почнется концерт, а у 21.45 на сцену выйдут специальные гости и хедлайнеры фестивалю группа «Артики Асти». После концерта гостей чакая вогненное шоу, а завершить вечер святочный салют.
2: Платные парковки на улицах Советской, Пушкинской и Карбышева вокруг Брестского рынка вышли с тестового режима и начали працовать с 29 червня. 145 платных парковочных мест с погодинной оплатой с 8 до 20 годин. Мы фиксуем, что меньше за все громадяне паркуются на улице Советской, там свободными застаются каля половы местов. А у понеделок, коли рынок не працуя, зафиксовали вызволение местов на улице Пушкинской. В будние жни и на передодни выходных занято каля 90% местов на Пушкинской и каля 80% на Карбышева. Распавел начальник участка автомобильных парковок Брестского сметтеперапрацовчего завода Сергей Хвятшиня. Он отзначил, что теперь специалисты займаются не столько выдачей попереджанию, кольки осветницкой прасой.
1: 21 липня у Брэсской центральной городской библиотеки имя Пушкина отбудется творчая встреча с коллекционером поштовок, членом Союза филокартистов России Анжеликой Шостаковой. У рамках встречи отбудется презентация книги «Маленький принц Экзюпери» у филокартии. Анжелика Шостакова расскажет об створении и концепции книги, поделится цікавими фактами про житё и творчесть Антуана де Сент-Экзюпери, про самолеты, на яких ён лётал, и про то, як усё гэта пераплялося у яе книзе. Усе гости встречи отрымают памятную паштовку. Уваход на мероприемство вольны.
2: Скульптура гигантского зубра на мяжи Брэсской и Минской областей на трассе М1 теперь еще и рыкая. Про это поведомили у Брэсским облвыканкаме. Гук працуя одночасово со спецэффектом живого дыхания. Металличный гигант рыкая, пуская густые клубы пара с ноздров. Шоу запускается автоматично каждую годину, расповели у Брэсским облвыканкаме. Пар с ноздров металличный гигант почал выпускать еще у червени. Специалистам довелось поломать голову, каб оживить зубра. Для этого распрацовали программное обеспечение внутри конструкции усталявалі спецыяльныя машыны. Клубы пара зубр выпускае на адлегласць больш за 5 метраў. Паназіраць за відовішчам можна з 9:00 і да заходу сонца.
1: Гастраэкафестываль «Палецкі уюн» пройдзе 1 жніўня ў гарадзішчы. Упадабанае тысячам жыхароў рэгіёна і яго гасцей свята палецкай кухні і прыроды ў гэтым годзе азначае першы юбілей. Нагадаю, назву фестывалю дала спрадвечна палецкая рыба «Уюн», якую сёння рэдка сустрэнеш у мясцовых вадаёмах. Арганізатары ставяць мэту прыцягнуць увагу да экалагічных праблем рэгіёна. Галоўная падзея конкурсу – бітва на чарпаках сярод каманд прадпрыемстваў горада і раёна. Госці ўбачаць традыцыйны выпуск «Уюна ў раку», а таксама прэзентацыя арганізацыі «Кірмаш рамеснікаў», «Фудкорт» і канцэртную праграму.
2: У Брэсте с 7 по 9 жніўня на беразе у районе Червонага двора пройдзе галоўная падзея для аматараў актыўнага адпачынку – гарадскі турысцкі злёт у рамках спартакіяды здароўя 2026. Гэта не проста спаборніцтвы, гэта сапраўднае свята яднання з прыродай, праверка на трываласць і магчымасць праявіць сябе ў самых розных дысцыплінах. Удзельнікамі могуць стаць каманды прадпрыемстваў і арганізацый Брэста ў дзвюх групах – да 750 працуючых і звыш. Склад каманды – 13 удзельнікаў, не маладзейшыя за 18 гадоў, у тым ліку не менш за 3 жанчыны, 2 прадстаўнікі. Заяўкі прымаюцца да 28 ліпеня на пошту sport@sport.brest.by. Урачыстае адкрыццё адбудзецца 7 жніўня ў 14:30.
1: У эфіры радыё Брэст праграма «Брэсцкая вобласць. Акцэнты» з 19 да 20 гадзін узгадваем асноўныя падзеі Брэсцкай вобласці.
2: Працяг пасля музычных кампазіцый і прагнозу надвор'я.
0: Брэсцкая вобласць. Акценты. Наши песни.

0: Брестская область. Акценты.
1: У студии Радио Брест Алексей Ляхович и Арина Ермакова.
2: Протягиваем размову про основные новины и подеи Брестчины.
1: У Пинском районе обновить 2 установы адукации по программе развития района у Припятского Полесья, поведомили у райвыконкаме. На капитальный ремонт Центра творчества детей и молоди у вёсцы Пинковичи с бюджету накировано 2,5 миллиона рублей. Под час капремонту будовники демонтовали старые конструкции. По сутности, застались только стены. Все остальное будет новым. Оздобление внутри и звонку – дах. Будет набыта новая мебля. Плануется завершить работы до 10 жнивня. Специалисты займаются заменой коммуникаций, система освятления, створением безбарьерного осяроддя, уладкованием территории. Предугледжена так само реконструкция Плешицкой середней школы. Намечено, что в наступном годе специалисты распрацуют проектно-кошторисную документацию.
2: У Кобрыни завершается реконструкция будинка отдела запису актов громадянского стану. Обновленный ЗАГС планует урашисто открыть 18 липня до святкования Дня города. Работы по реконструкции тут ранее не проводили. Яны почалися весной минулого года. Под час реконструкции выявили особистости старого будинка, якие запотребовали корректировки проекта. Внутренние помешкания цалком обновлены и оснащены сучасным обсталяванием. При этом стародавние детали интерьеру бережливо захованные. Цалком изменилась прилеглая территория. З'явилися новые пешеходные дорожки и малые архитектурные формы, кованая декоративная карета, отливанные чугунные торшеры, выконанные под давнину. По 20 липня кабрынчане отзначают 82-ю годовину вызволения города и 739-годие Кобрына.
1: Больш за 5000 гектараў адведзена пад вырошчванне ягад у Маларыцкім раёне. Пра гэта паведаміў старшыня райвыканкама Александр Кош. Маларыцкі раён – ягадны край. Шмат ідзе па рэчкі на наш кансерваваагародніна-сушыльны камбінат на экспарт. Гэта наша асноўная ягада. Акрамя гэтага займаемся малінай і трускаўкай. На дадзены момант пад ягадамі ў нас каля 5000 гектараў у цэлым і ў сялянска-фермерскіх гаспадарках, і ў асабістых падсобных гаспадарках. І тыя, і іншыя працуюць на зямлі і робяць уклад ва ўлад. Классное развитие и развитие экономики района, подкреслил Александр Корж.
2: Брестский микрорайон Ковалева переживает прикметные переутворения дякуючи обновлению фасадов жилых домов. Особливо популярными у этом сезоне стали яркие блакитные синие оттени. Выбор кветок прошел узгоднение с архитектором города. Коляровая гамма одиная для всего района и отповедая концепции, принятой для оформления городских простор. У соправдный момент выконаны работы по улицах Московской, Ленина и Гаурилова. Протягиваются работы по улице Орджоникидзе. Праца ведется кропково по мере необходимости приведения фасадов саду у належный выгляд, сказал наместник начальника по эксплуатации конструктивных элементов жилфонду и добраупорядкования ЖРЭУ города Бреста Дмитрий Жмалик. Финансирование капитального ремонта фасадов ожидается со сродков городского бюджета и взносов на капитальный ремонт.
1: У Брестской области традиционно самой популярной у туристов локацией застается мемориальный комплекс «Брестская крепость Герой». У первой половины этого года там побывали около 410 тысяч человек с 31 страны. В национальном парке Беловежская пуща приняли 270 тысяч туристов и экскурсантов, из них 80 тысяч замежников. Парк живел у Барановичах, наведали больше за 140 тысяч человек. У топ-5 популярных мест так само вошли Косовский палацово-парковый комплекс, у яким побывали амаль 56 тысяч туристов, и Ружанский палацовый комплекс роду Сапега, где сустрели больше за 18 тысяч гостей.
2: У Брестским областным краязнавчым музеі 24 липня отбудется 7-е мероприемство культурно-адукационного проекта «Пеш регион под знаком якости», примеркованное до 460-годия первой аптеки у Бресте. Гости музея познайомятся с деятельностью Брестского республиканского унитарного предприемства «Фармация», одного из ведущих предприемств системы оховы здоровья региона. У рамках мероприемства открыется часовая экспозиция, присвеченная истории аптечной справы у Бресте. А кроме того, удельники познайомятся с аптечной технология вырабу порошков, а так само с процессом контролю якости особных лековых формов. Завершить мероприемство презентация авторской пешеходной экскурсии. Уваход вольный по записи.
1: У Брестской области запрацавали зоны аутофиксации порушения ПДР. Про это проинформовали во управлении внутренних справ Брестского облвыканкама. У ведомстве отзначили, что теперь система в автоматичном режиме без уделу инспектора здольная распознать и фиксовать грубые порушения ПДР, такие как проезд на забороняльный сигнал светлофора, порушение потребования дорожных знаков и разметки. Для информования кировцев на подъездах до таких скрыжований усталевывается дорожный знак «Контроль выконания потребования правил дорожного руху». Такие зоны функционируют у Бресте и у Пинску.
2: Археологи на территории Ружанского палацового комплексу раскопали две вежи першопочаткового замка конца 16-го, початку 17-го стагодия. Про это поведомили у отделе культуры Пружанского райвыконкама. Археологи раскопали вугловую, полночно-усходнюю и полудневую центральную вежи. Кутняя вежа была знойдена ранее. Сёлета было принято решение вежу раскопать для деталевого вывучения ее конструкции, расповели у отделе культуры. Полудневую вежу знайшли выпадково. По чертежах мы ведали про ее. А минулый летом реставраторы расчищали подмурок и натыкнулись на мур. По чертежах Беккера мы стали шукать обрысы, каб знайсти доказы, что это вежа. Знайшли в углы, информацию передали археологам. Этим летом археологи узялися за працу и откопали подмурок паудневой вежи. Дякуючи этому подтвердились звездки, что у замка Льва Сапеги было три вежи.
1: С 21 по 23 липня водная артерия региона Брестский Веслярный канал станет местом соправдной битвы характеру и худкости. Тут пройдут областные споборництвы по веслованию на байдарках и каное в рамках Олимпийских дзен молоди. Юные спортсмены 2009-2010 годов на рождение с Бреста, Пинска, Кобры, Настолиной и Берозы сыдутся у сумленной борьбе за звание наимоцнейших. 21 липня день открытия. У 14 годин отбудется урочистая церемония и первые по рыдние заезды на 1000 метров. Уваход вольный.
2: По 19 липня на полигоне под Брестом каля поселка Муховец проходит 10-й по лику позадорожный фестиваль «Брест Джипфест 2026». По традиции, головной часткой мероприемства станут захопляльные гонки, проследование по бездорожи. Каждый раз маршрут меняется, а удельникам на своих авто придется переодолевать водные перешкоды, натуральные и штучные перешкоды. Автотехника поделена на несколько категорий. Святочная программа началась с парада позадорожников и проезду колонны от Брестской крепости до полигона. На протягу двух дней будут проходить конкурсы, выступления запрошенных артистов, дискотеки. А пошний день фестивалю присвятят конкурсам на выживание. С 19 до 21 годины пройдет финальное узнагородження переможцев, а у 22 годины урочистое закрытие фестивалю.
1: На этом покуль все.
2: С головными подеями пешего региона вас знакомили Арина Ермакова и Алексей Ляхович.
0: Брестская область. Акценты. Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары, гроз, ливней и сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брищине ожидается ночью небольшая облачность без осадков. Днем облачно с прояснениями, на большей части территории области кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер юго-восточный, южный, ночью слабый, днем с переходом на юго-западный 5-10, порывы до 14, при грозах местами шквалистые, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 15 до 20, днем от 27 до 32. В Барановичах ночью 15-17, днем 27-29. В Пинске ночью 18-20, днем 29-31. В Бресте ночью 18-20, днем 27-29 с плюсом.
2: Слушай. Хиты первой линии. Танцуй под лучшие радиохиты каждую пятницу в 8 вечера. Хиты первой линии. Powered by Radio Brest. On DJ First Line. Let's go.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары, гроз, ливней и сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брищине ожидается ночью небольшая облачность без осадков. Днем облачно с прояснениями, на большей части территории области кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер юго-восточный, южный, ночью слабый, днем с переходом на юго-западный 5-10, порывы до 14, при грозах местами шквалистые, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 15 до 20, днем от 27 до 32. В Барановичах ночью 15-17, днем 27-29. В Пинске ночью 18-20, днем 29-31. В Бресте ночью 18-20, днем 27-29 с плюсом.

0: сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути гуся, с Maxline'ом ты крути, крути гуся. Реально.
0: Подробности на Maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: С Maxline'ом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары, гроз, ливней и сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брищине ожидается ночью небольшая облачность без осадков. Днем облачно с прояснениями, на большей части территории области кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер юго-восточный, южный, ночью слабый, днем с переходом на юго-западный 5-10, порывы до 14, при грозах местами шквалистые, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 15 до 20, днем от 27 до 32. В Барановичах ночью 15-17, днем 27-29. В Пинске ночью 18-20, днем 29-31. В Бресте ночью 18-20, днем 27-29 с плюсом.
2: Ты крути, крути, гуся! С Макслайном ты крути, крути, гуся. Реально.
3: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Слухай наших.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся. Реально.
0: Подробности на Maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: С Maxline.by.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары, гроз, ливней и сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брищине ожидается ночью небольшая облачность без осадков. Днем облачно с прояснениями, на большей части территории области кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер юго-восточный, южный, ночью слабый, днем с переходом на юго-западный 5-10, порывы до 14, при грозах местами шквалистые, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 15 до 20, днем от 27 до 32. В Барановичах ночью 15-17, днем 27-29. В Пинске ночью 18-20, днем 29-31. В Бресте ночью 18-20, днем 27-29 с плюсом.

0: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном. Ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: С Maxline.by.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары, гроз, ливней и сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брищине ожидается ночью небольшая облачность без осадков. Днем облачно с прояснениями, на большей части территории области кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер юго-восточный, южный, ночью слабый, днем с переходом на юго-западный 5-10, порывы до 14, при грозах местами шквалистые, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 15 до 20, днем от 27 до 32. В Барановичах ночью 15-17, днем 27-29. В Пинске ночью 18-20, днем 29-31. В Бресте ночью 18-20, днем 27-29 с плюсом.

0: 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Barbra Streisand.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары, гроз, ливней и сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брищине ожидается ночью небольшая облачность без осадков. Днем облачно с прояснениями, на большей части территории области кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер юго-восточный, южный, ночью слабый, днем с переходом на юго-западный 5-10, порывы до 14, при грозах местами шквалистые, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 15 до 20, днем от 27 до 32. В Барановичах ночью 15-17, днем 27-29. В Пинске ночью 18-20, днем 29-31. В Бресте ночью 18-20, днем 27-29 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути, гуся, с Максимом, ты крути, крути, гуся. Реально.
2: Подробности на Максимом Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары, гроз, ливней и сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью небольшая облачность без осадков. Днем облачно с прояснениями, на большей части территории области кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер юго-восточный, южный, ночью слабый, днем с переходом на юго-западный 5-10, порывы до 14, при грозах местами шквалистые, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 15 до 20, днем от 27 до 32. В Барановичах ночью 15-17, днем 27-29. В Пинске ночью 18-20, днем 29-31. В Бресте ночью 18-20, днем 27-29 с плюсом.
2: Ты крути, крути, гуся! С Максайном ты крути, крути, гуся. Реально.
3: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Рекламная служба в городе Барановичи. 41-32-32.
5: Слушай наших.

0: реально.
1: Подробности на Max Line Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары, гроз, ливней и сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер юго-восточный, южный с переходом на юго-западный 5-10, порывы до 14, при грозах местами шквалистые, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 27 до 32. В Пинске 29-31, в Бресте и Барановичах сегодня 27-29 с плюсом.
2: Слухай наших.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары, гроз, ливней и сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер юго-восточный, южный с переходом на юго-западный 5-10, порывы до 14, при грозах местами шквалистые, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 27 до 32. В Пинске 29-31, в Бресте и Барановичах сегодня 27-29 с плюсом.
0: Знай наших.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за жары, гроз, ливней и сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер юго-восточный, южный с переходом на юго-западный 5-10, порывы до 14, при грозах местами шквалистые, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 27 до 32. В Пинске 29-31, в Бресте и Барановичах сегодня 27-29 с плюсом.
0: Наши песни.